8 утра в Ванкувере. 8 утра в Ванкувере ровно. Начинаем наше утро на канале Радио Вера ТВ, что в Ютубе, в студии я, Денис Мазар. Всем доброго утра, доброго дня и доброго вечера, в зависимости от времени ваших суток. Сегодня у нас на календаре 4 августа, вторник. Сразу же напомню номер нашего телефона, по которому можете позвонить, принять непосредственное участие в нашем эфире. 778-716-7067, 778-716-7067. Для всех тех, кто по разному роду причинам сделать этого не может. Как обычно, пишите, оставляйте свои вопросы, комментарии в нашем чате, за которым мы следим. Наиболее интересные вопросы, яркие комментарии мы, по крайней мере, всегда стараемся озвучивать в нашем прямом эфире. Ну, а что касается темы нашего сегодняшнего эфира и гостей, то в первой половине мы сегодня пообщаемся с журналистом Ринатом Давлетгильдиевым, а во второй части с израильским блогером Алексеем Железновым. Ну и, соответственно, темы будут разные. И, собственно говоря, но все темы, конечно же, связаны с теми событиями, о которых сегодня все говорят, обсуждают, пишут и спорят. Ринат Давлетгильдиев присоединяется к нашему эфиру. С огромным удовольствием говорю Ринату добрый вечер и

0: Ренат, огромное спасибо, что нашли время с нами пообщаться. Это очень приятно и очень важно для нас. Спасибо еще раз.
1: Я вам с огромным удовольствием говорю доброе утро, у вас утро, у меня действительно вечер, я приветствую всю вашу замечательную канадскую аудиторию из Тбилиси, да, у нас уже скоро закат, но у вас еще пока утренний кофейный рассвет, так что шлю вам свой Тбилиси.
0: Ага, Ренат, вот коль вы уж упомянули этот замечательный действительно город, эту прекрасную, вкусную, сказочную страну, вот сразу почему-то у меня... скажем так, возник, всплыл вопрос, который буквально совсем недавно очень многие обсуждали, это вот та самая ситуация, я не помню, где она случилась, в Кахете, по-моему, не в Тбилиси, да, где вот на свадьбе произошел инцидент с молодым тбилисцем и русскоязычной девушкой. Вот сегодня как обстоят дела с этим инцидентом, насколько о нем вообще говорят, вспоминают в самой Грузии. Ну и самое главное все-таки, как это сегодня грузины сами оценивают?
1: Да, это все было в Кахете, все абсолютно верно. Ситуация произошла в довольно дорогом отеле. Ну, про детали всей этой истории, я думаю, ваши зрители детали, поэтому я пересказывать не буду. Если говорить о каких-то последние сполохи, какие-то отклики и о том, что говорят о случившемся сейчас, спустя несколько недель, после пика этого скандала, ну, вот те грузины, с которыми общаюсь я, они довольно единодушны в осуждении поступка своего товарища по гражданству. Вот, и они довольно единодушны в том, что это, конечно, негативно может сказаться на туристической привлекательности Грузии. Я стараюсь... Ну, не очень активно, не очень эмоционально комментировать все, что касается грузинского дела, просто я здесь все-таки, в отличие от Литвы, турист, да, это гость. Да, поэтому я наблюдаю со стороны и не оцениваю, потому что как будто бы у меня, ну, нет до конца уверенности в том, что я имею право, да, влезать как-то в грузинские дела, потому что это все-таки, на мой взгляд, грузинские дела. Ну, я могу поделиться своим персональным каким-то, да, вот ощущением. Ну, поступок этот отвратительный, конечно. Оправдываем ли он сложным отношением грузин к русскоговорящим, конечно, не оправдываем. Очень такая многослойная история, к сожалению, да, потому что мы все прекрасно понимаем, какой страшный, чудовищный опыт у Грузии на протяжении последних лет, да, грузинскую войну с Россией и какой путь, собственно, Грузия прошла по принятию обратно россиян. И плюс, конечно, мы не должны и не можем исключать эту политическую обстановку, которая сейчас в Грузии есть. Я имею в виду тот факт, что у власти все-таки стоит такая... Она не пророссийская, это очень упрощенно говорить, что пророссийская, но тем не менее более пророссийская, чем предыдущая власть Саакашвили. Под руководством Саакашвили партия «Грузинская мечта» и Бедзина Иванишвили, по сути, ну, там, хозяин Грузии, да, главный и самый влиятельный человек, который решает грузинскую политику единолично, за грузинскую политику и о грузинской политике. Вот простой набор условий, к сожалению, не позволяет оценивать эту там, ситуацию просто с какой-то одной точки, да, и фокус здесь чуть-чуть сложнее. Но, повторюсь, те мои грузинские товарищи, грузины, с которыми я это обсуждал, они абсолютно единодушны в том, что так поступать нельзя, вне зависимости от того, как носить того языка, с которым у тебя конфликт.
0: Спасибо, спасибо большое, Ренат. К нам присоединяется моя коллега Александра Герсон. Но я не знаю, что у нас сейчас со звуком получится, потому что почему-то у нас не очень хороший звук пошел. Саш, привет, доброе утро.
2: Доброе утро всем, добрый вечер, кому добрый день. Ренат, меня хорошо слышно?
1: Мне слышно замечательно. Я надеюсь, что зрителям нашим тоже замечательно.
2: Мне тоже слышно замечательно. Я не знаю, о чем идет речь, но, во-первых, рада тебя очень видеть, слышать. И, ну, Грузия замечательная страна, но я бы хотела поговорить с тобой сегодня немножко о другом, потому что меня очень зацепил твой комментарий, о чего я тебе и написала, твой пост, здорово очень написанный, с моей точки зрения, касательно... Дзинтерис, касательно рандеву фестиваля, который устраивает каждый год замечательное, на мой взгляд, Лайма Вайкули, и, конечно, присутствие, которого ждали все, это Алла Пугачева, Алла Борисовна, Максим Галкин. И мне вообще кажется, что если об этом фестивале кто-то и не знал раньше, вот кто-то, допустим,

0: не интересуется хорошей, качественной музыкой или не интересуется хорошими артистами и музыкантами, они не смотрели этот фестиваль. Они смотрят что-то, то, что гораздо примитивнее, гораздо менее интересное, гораздо менее ярче. Но вот то, что Алла Борисовна туда приехала и Максим Галкин, что ожидалось. Ну, в социальных сетях, ну, я не знаю, Ренат, видел ты или нет, это просто было такое впечатление, что нет других новостей вообще. И этот шквал грязи и помоев, которые выливали на своего кумира, потому что когда-то Алла Пугачева совсем еще недавно была главной, самой и вообще топовой. Ты думаешь, как сама Пугачева реагирует? Или как-то вообще реагирует Алла Пугачева на все это? И как тебе показалось это миленькое, вот это все, что происходило в социальных сетях?
1: Ну, я думаю, что Алла на это не реагирует никак. Она гораздо выше, чем уровень того обсуждения, который мы наблюдаем. Но, кстати, я бы отметил и другие комментарии. Да, очень много было помоев и грязи, но очень много было, наверное, теплых слов, слов поддержки, написанные и сказанные в адрес Аллы Борисовны. И вот, вы знаете, я обратил внимание, даже российская пропаганда, которая как бы сторонится Аллы Пугачевой, и которая всячески выпрыгивает из штанов в попытке доказать, что Пугачева никому не интересна, посвятила появлению Пугачевой все свои главные полосы. Я вот понаблюдал в начале прошлой недели, на прошлой неделе был фестиваль, собственно, закончился на прошлых выходных, и я просто в начале прошлой недели посмотрел, что писали об этом главные светские сайты, главные медиа, которые посвящены шоу-бизнесу. Они все, весь понедельник и весь вторник, все первые полосы были заполнены фотоотчетами. Самыми просматриваемыми персонами были именно Пугачева, Галкин и Вайкуля. И это говорит о том, что все эти слова, которые мы слышим на протяжении последних 4,5 лет, про то, что они никому не нужны, не интересны, сбитые летчики и летчицы, это, конечно, фейк, ложь и выдумка, потому что своих героев не смогла родить Z-культура. Есть герои, которые появились и очень яркие. Да? Например, тут позавчера прошел крупнейший концерт нового артиста 20-летнего, да? Вани Дмитриенко. Он собрал Лужники, это самый молодой артист в истории Лужников, которому это удавалось, 70 тысяч человек. Но он абсолютно аполитичен, как, собственно, аполитично вот это поколение зумеров и старших альфа. Им это все неинтересно, не нужно, не важно. Ну, дети моих друзей в этом возрасте, и они совершенно не про войну, друзей, живущих в России. Вот если мы вернемся к Алле Пугачевой, к Максиму Галкину и к Лайме Вайкуле, то ну, мы видим, что, конечно, все эти герои остаются наиболее интересными, наиболее важными даже для той публики, которая пытается сделать вид, что не обращает на них никакого внимания. То, что очень много хейта, ну да, очень много хейта, потому что ну, вот мы живем в эпоху войны, а война, она усиливает вот это вот напряжение ненависти, градус ненависти, поэтому на это, я думаю, можно не обращать внимания. Люди, которые пишут подобные комментарии, я думаю, ну это люди глубоко больные, глубоко закомплексованные, люди, у которых есть какие-то проблемы в их жизни, потому что я не могу себе представить, что человек, у которого все хорошо, вдруг придет, например, напишет какой-то гневный, злобный комментарий, унижающий, обижающий. Например, нас с вами в этом эфире. Да? Если у человека все в порядке, ему мы интересны как люди, как персонали, неважно, согласен он с нами или нет, он никогда не опустится до того уровня лексики ненависти, до которого иногда вот опускаются эти комментарии, на которые мы сейчас ошибочно обращаем внимание. Что важно, да, Пугачева, да, пережила болезнь, но она с ней справляется. Пугачева не стесняется своего возраста. Пугачева живет свою жизнь, с человеком, который для нее очень важен. Она занимается исключительно семьей, да, и из нее счастлив. Мы с Аллой Борисовной немножечко знакомы и там переписываемся даже иногда, ну как очень иногда, там я ее поздравлял с днем рождения, она мне отвечала. Несколько раз мы даже созванивались. Это очень такие важные моменты для меня в моей жизни, потому что, ну, для меня это как какое-то прикосновение к чему-то безусловно великому. И я никак, ни в коем случае не пытаюсь сказать, что я как-то близок, я не близок, нет. То есть мы совершенно из разных миров, она велика, я обычный. Но то, что я понимаю и слышу из там, какой-то, может быть, переписки или из каких-то небольших коротких разговоров с ней, она выше, чем это, она старается быть. Она старается жить свою жизнь, свою счастливую жизнь. Она все всем доказала, она все уже сделала. Она больше, честно говоря, не хочет выпрыгивать из юбок, чтобы пытаться доказывать этим хейтерам,

0: что она чего-то стоит. Она знает, что она стоит многого, и она знает, что у нее есть огромная, миллионная, многомиллионная база поклонников и фанатов, которые ей благодарны. Да, вот. Я тоже испытываю исключительно благодарность, ничего от нее не требую, никаких заявлений, никаких новых концертов, ничего. А просто радуюсь тому, что даже несмотря на проблемы со здоровьем, вот она появляется на красной дорожке фестиваля «Лаймы». Благодарен «Лайме» за то, что «Лайма» это все делает, устраивает и собирает антивоенных артистов, потому что, ну, я считаю, правда, что про этот фестиваль мы должны говорить как про точку сборки альтернативной Путину музыки, про место встречи тех артистов, которым тяжело увидеться, потому что они сейчас живут в разных странах, да, их время, судьба, жизнь, война разбросала по разным континентам, вот они туда приезжают, кто-то из Израиля, кто-то из Соединенных Штатов, кто-то из Европы, и встречаются, и проводят там время, это замечательно, это люди совершенно разных возрастов, артисты совершенно разной музыкальной культуры, типа Монеточка, например, да, и там очень популярные там блогер и музыкант Грей Вайс. Да, могли ли мы себе представить, что они вот будут вместе танцевать? Это там Слепаков, выходец из Comedy Club, да, и КВН, и, например, вот Алла Пугачева. Вот Максим Галкин и Андрей Макаревич. И все это люди, которые, чья позиция достойна исключительно уважения, которые доказали своей стойкостью и потерей активов, публики, возможности выступать у себя дома, да, говорить на своем родном языке, которые поменяли страну, кто-то поменял уже гражданство. И вот они все со своими сложностями, проблемами, но в основном это все люди, которые справились с последствиями войны. Кто-то уже выпускает новые альбомы, кто-то как Монеточка попадает в саундтрек фильма «Человек-паук». Ну, то есть это достижение, да, можно по-разному относиться к голливудским блокбастерам, но не считать это невероятным достижением странно, да, ну, потому что как бы если песня современной артистки из России звучит как саундтрек в самом кассовом фильме этого года, то это, в мире, то это, конечно, достижение. И это, конечно, утирает нос тем хейтерам, которые пишут: вы там никому не нужны. Нет, мы нужны, нет, мы востребованы, нет, за Пугачёвым следят, нет, Монеточку приглашают, как единственного в истории российского артиста, стать участником саундтрека главного фильма этого лета и этого года. И вот это для меня главное достижение этого фестиваля, повторюсь, за что я невероятно благодарен Лайме, который шлю привет, вдруг она это посмотрит.
1: Ренат, я тебя сейчас слушала и думала, вот есть какие-то вещи, ты рассказываешь очень интересно, а ты сейчас говорил о том, что, может быть, ты не знаешь, а говорил ты так, как будто ты там был, то, что я сейчас скажу. Совсем недавно в американском городе Сиэтле, который находится от Ванкувера 2.5 часа машиной, я вчера оттуда, кстати говоря, приехала, там был концерт Марии Максаковой и Давида Гвинеяница. Так вот, последнее время, каждые 2 месяца, наверное, в Сиэтле проходят концерты многих артистов. И вот недавно я была на концерте Лаймы Вайкуль, где-то 3 месяца до фестиваля, и Андрей Макаревич. Ну, во-первых, тысячные залы, это по поводу того, что не нужны. Они забиты, то есть они, я очевидец, я сейчас говорю не как человек, имеющий отношение к радио, как человек, который был на этих концертах. Семен Слепаков, Максим Леонидов, Секретов, Николай Фоменко, потом вот Лайма Вайкули и Андрей Викторович. И еще пару концертов я сейчас вспомню, пока буду говорить. Вот ты сейчас сказал, что они не могут петь дома. А вот у меня сложилось ощущение такое, что когда я была на этих концертах, что они себя чувствуют, ну, во всяком случае, в Соединенных Штатах и в Канаду они приезжают дома. Потому что здесь стало актуальным, если ты помнишь, когда-то в российских театрах было «Нет ли лишнего билетика», и то, что происходит сегодня здесь. Потому что русскоязычная диаспора живет везде, и в Канаде, и в США, и она растет. Понятно тоже почему. И вот и я хочу тебе сказать, что принимали их великолепно, цветами, аншлагом, люди стояли, аплодировали, и концерт был просто блестящий. Вот последний был Лайма Вайкуль и Андрей Макаревич. Все-таки и Андрей, и Лайма, им не по 20 лет. Но этого нет ощущения, это легкость, как она танцует, как она себя ведет на сцене, сколько добра со сцены идет в зрительный зал, и такая же энергетика совершенно потрясающая от зрительного зала идет на сцену. Поэтому вот то, что никому не нужны, это желаемое выдается за действительное. А вот не чувствовать себя дома, тоже желаемое.

0: Действительно. Скажи, как ты думаешь, почему, с твоей точки зрения, ты этот бизнес, шоу, бизнес знаешь хорошо, люди, которые талантливые, состоявшиеся, не юные, вынуждены были уехать в другие страны, нашли своего зрителя, нашли себя, не потеряли, более того, усиливают акцент. Почему?
1: Ну, талантливые люди не могут растерять талант просто так. И если мы, например, там возьмем Noize MC, который написал, я думаю, вот после начала войны один из самых сильных, мощных своих треков, это песня «Светлая полоса». Монеточку, которая выпустила альбом. Альбом, да, мало у кого на это есть ресурс. Даже в самое счастливое, комфортное, невоенное время. Она выпустила огромный альбом, сняла несколько клипов, в том числе в Америке, с отличными командами американскими. Очень высокого уровня. У Максима Галкина шикарное шоу, в котором он ездит по миру, да, то есть он же в туре тоже находится, и это, ну, это потрясающая программа, и действительно на него билеты не купить. И таких примеров много. Вот сейчас, например, в Грузии будет фестиваль музыкальный, буквально через 10 дней он начнется в городе Поти, на море, на Черном. И там выступают, ну, тоже главные антивоенные артисты, там Каста, Плин приезжает тоже, ну, то есть супер популярные исполнитель, плюс будут группы из Украины, и там вообще не купить билет. Да? То есть, насколько я помню, вот я говорил недавно с организаторами, они уже реализовали там типа по 10 тысяч билетов. Ну, боюсь соврать, но очень много. То есть, ну, это прям, ну, это очень большая аудитория, которая слетается из разных стран. Потому что на таланты хочется пролететь. Да? Живешь ты в Вильнюсе, живешь ты в Тбилиси, хочешь сесть на поезд и приехать. И ну, нам, так скажем, бывшим россиянам, людям, которые все равно находятся в этом русскоязычном пространстве и воспитаны русской культурой, русской музыкой, на каком бы языке мы ни говорили сегодня, сколько бы языков мы ни знали, иногда, да, уже забывая, как переключаться с одного на другой и путая слова в предложениях, все равно вот эту русскость, в хорошем смысле меня поймите, да, не путинскость, а русскость, не имперскость. Мы сегодня не вычеркнем никуда, да, из себя. То есть она в нас все равно будет. И нам хочется искать для нее применение и соприкосновение какого-то для этой русскости, в хорошем смысле, повторюсь, с каким-то деятелем культуры, который нам приятный и в личном плане, и в плане их творчества. И творчество не только прошлого, но и творчество настоящее. Я думаю, это и ответ на вопрос, почему на Нойза билет не купить, почему на этот фестиваль билеты продаются, почему на выступление в Сиэтле тоже аншлаги. В Грузии недавно был концерт Валерия Меладзе, которого тоже российская пропаганда активно отменяет, и за его там «Слава Украине», который он прокричал на одном из выступлений, и за его брата Константина Меладзе, который важнейший украинский музыкальный продюсер, и так далее, и за то, что он из России уехал, в России не живет. Но, вы знаете, я такого ажиотажа, таких толп людей, которые подпевали его песни, честно говоря, не встречал. И опять-таки, можно любить его творчество, можно не любить его творчество, но это тоже феномен в разных смыслах, в музыкальном в том числе, это удивительный вокал. И, ну, вот в Батуми, ну, не знаю, десятки тысяч человек подпевали ему, и это были и украинцы, и русские, и белорусы, и грузины. Это очень круто.
0: А скажи, пожалуйста, вот ты сказал, что был какой-то концерт и назвал исполнителя недавно. Я так понимаю, в России этот был концерт. И ты сказал, что этот человек аполитичен. А можно ли быть сегодня аполитичным в той ситуации, в которой мы все живем?
1: Сегодня об этом говорил с моей близкой подругой, она тоже ведущая в Ютубе, и у нее сестра младшая, ей 20 лет. И вот мы по этой сестре во многом изучаем температуру по вот этой больнице подростков. Подростков, уже перешедших во взрослость. Когда война началась, им было там по 14, по 15, они об этом не думали. У них были свои заботы, влюбленности, школы, экзамены в 9 классе. В общем, они из семей таких во многом там людей с ярко выраженной политической позицией, они от этого отстранились. Они не индоктринированы этой пропагандой. То есть, когда мы говорим про разговоры о важном, я тоже уточняю. Вот как они, вот эти разговоры о важном, это уроки, которые пропагандируют милитаризм в России, обязательные для посещения, как они к этому относятся? Она говорит, ну, они посещают для галочки. Ну, конечно, от них все это отскакивает. У Дмитрия Быкова тоже любопытная есть позиция на этот счет, что вот это поколение молодых, Это очень хорошее поколение, потому что

0: их невозможно заразить вот этой военщиной. И да, они сделают вид, что прослушали этот курс. Это как марксизм-ленинизм в советское время, как обязательный предмет в университетах. Ну, люди прослушали, получили свой зачет, но вряд ли они стали индоктринированы советской идеологией, благодаря тому, что они просто посидели жопа-часы на, значит, этих учебных мероприятиях. Также эти ребята, им вообще, то есть они не заразились антивоенной позицией, да, то есть плохо это или хорошо, ну для меня, наверное, плохо, но они и провоенные не заразились, они просто отстранились от этого всего. Им кажется, что вот эти вот сумасшедшие, простите, это не иджизм, я это скажу, эти сумасшедшие деды прибрали к рукам власть. Эту власть никому не отдают, потому что боятся ее потерять, потому что только нахождение у власти – это гарантия их безопасности и жизни, и гарантия комфортного существования, многомиллиардно комфортного существования их семей. А вот они не хотят в этом во всем участвовать, им это все кажется просто каким-то дурным сном и кривым зеркалом. И они живут свою жизнь, они свои артисты, свои герои. И вот Ваня Дмитриенко – это вот их такой главный артист. Это самый прослушиваемый музыкант по итогам прошлого года на всех платформах, которые в России еще есть. И вот он собрал 70-тысячные Лужники. Это, ну, это прям очень много. И я посмотрел оттуда видео, у меня несколько моих близких товарищей с их детьми были на этом концерте, потому что дети поклонники. Вот моя близкая подруга там была тоже своей дочкой. Она мне присылала оттуда видео, она говорит, это, конечно, какой-то сумасшедший дом, я такого не видела. Так вот я так скажу, я рад, что они ходят на эти концерты. Он поет песни про любовь, про свои подростковые переживания. Он очень талантливый пацан. И я уверен, то есть я не хочу сейчас делать ему плохо, рассуждая о возможной его политической позиции и его политических взглядах, но судя по тому, как он выстраивает свою карьеру, ему вот все эти дурно пахнущие политические игрища российской псевдоэлиты кажутся чем-то, ну, вот настолько неприличным и дурно пахнущим, что ему не хочется вот с этим связываться и себя этим обмазывать. И, повторюсь, я рад, что на его концерт пошли люди, а не на концерт каких-то псевдопатриотов, таких там Юль Чичерин, таких там Вик Цыгановых, которые почему-то возомнили себя голосами эпохи. Они никто, вот он кто-то, у кого ноль слов про войну. И это не бегство, это просто указание политической элите, которая думает, что вся Россия провоенно настроена, на то, что единственное, о чем мечтают все, это скорейшее окончание этой войны и возвращение в некое пространство нормальности. И это не соглашательство с войной, это как раз нежелание играть в игры, навязанные элитой.
1: Но что касается того, что ты сейчас говоришь, я с тобой абсолютно согласна, Ренат, но я не раз слышала такую точку зрения у тех, кто думает не так, как я, ты, может быть, Денис, касательно того, что а вот молчат, значит, ну, как бы, ну, отсиделись или как-то есть еще какие-то слова, я не помню. Ну, вот, понимаешь, что я имею в виду, да? Если ты не говоришь что-то и не пытаешься там. Вот я сегодня видела утром, может быть, вы с Денисом тоже видели, я не знаю, что это за передача, где много школьников собрались, и вышел там Путин, он там уже-то пенял мяч футбольный. Денис, ты, я не знаю, ты видела это сегодня уже или нет?
2: Нет, нет.
0: Это он ездил в Красноярск. Это у Путина было публичное появление, редко в последнее время, потому что он в основном прячется по бункерам многочисленным. Вот он поехал в Красноярск. Самое страшное, что вот он же ни слова не сказал, например, пропаганда трындит о трагедии в Геленджике, там 7 человек погибли из-за того, что дрон украинский, который пострадал от атак российского ПВО, упал на пляж. И пропаганда трындит, называет это терактом. Путин молчит, как обычно, да, набрал в рот воды и ни слова об этом не сказал, и поиграл в футбол на сцене. Да, то есть, вот, значит, пропаганда кричит про теракт, а ему мячик подали, он, значит, попытался сделать вид, что есть еще порох в этих диктаторских пороховницах. Да, это вот это, ну, это не передача, это, собственно, его появление в Красноярске на каком-то мероприятии, забыл, он на сцену вышел.
1: Да, но это с тобой были школьники, как я понимаю, Ренат. И я видел, как они скандировали Путин, Путин. Если это снято все правильно, то там было колоссальное количество детей. Это встреча детей с российским президентом или что это такое?

0: Ну, мы же прекрасно с вами понимаем, каких школьников туда собирают автобусы. То есть, если мы поговорим с реальными школьниками, ну, а мне прислали, например, сегодня кадры из Петербурга, для меня такого полуродного города, ну, одного из, так скажем, родных городов в рамках моей какой-то географической идентичности. И там вот в месте, где я любил проводить время, там куча моих знакомых, скандировали совершенно другие слова. А еще недавно мне прислали видео с Невского проспекта. Того самого Невского проспекта, на котором пела группа «Стоп Тайм». Да, вы помните, да, эту историю, которые потом были вынуждены из России уехать после серии карусельных арестов за то, что они исполняли песни иностранных агентов. Так вот, там на Невском по-прежнему поют и песни Нойза, а песни Пугачевой. И мне прислали вот совершенно волшебное исполнение песни Пугачевой мимоходом. Вот мальчишка спел эту песню, невероятно красиво. И это было вот буквально несколько дней назад. Да? То есть разные дети, есть разные хроники. И потому что просто не нужно доверяться тем хроникам, которые все время в Советском Союзе перед показами кино, да, тоже показывали хроники про то, что очередную пятилетку за 3 года. И вот посевы-то у нас, значит, колосятся, и все-то у нас, значит, и ракеты у нас стремятся ввысь. Но мы же поймем, что это просто как бы, ну, пропагандистская машина таким образом работает. Я не думаю, что ровесники тех людей, которые скандировали «Путин, Путин», в принципе, знали, да, в России живущие, которые действительно представляют из себя интересный срез, что-то знали про то, что эта встреча случилась. Мне жаль этих детей, мне жаль, что их, ну, нагибают, в том числе через учителей и через родителей. Но давайте мы тоже не будем верить хроники встреч диктатора, например, с реальными людьми, потому что, ну, вот зачем? Это все нарисованные бункеры и нарисованные подводные лодки, как последнее появление Путина на параде в честь Дня военно-морского флота. Даже подводная лодка была нарисована, чего ж мы проявили?
1: Что говорят, сказать, сегодня в тех кругах, в которых ты живешь, вращаешься по поводу того, что случилось в московском ресторане и об этом взрыве, и, так сказать, есть ли какие-то последние новости, что бы ты мог нам рассказать?
0: Ну, и я опять-таки могу поделиться своей персональной позицией, потому что сейчас тоже общество раскололось, и многие, кто говорит, что, ну, вообще-то война идет, да, и тот факт, что подобные трагические ситуации происходят, это...

0: You're listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us.
1: Вина лежит не на Украине, да, а вина лежит на тех, кто развязывает войну. На тех, кто вторгается, а не на тех, кто отвечает зеркально. Является ли зеркальный ответ оправданием убийства мирных людей? Ну, конечно, нет. Но я бы здесь привлекал внимание к позору российских спецслужб. То есть для меня самое главное в этой ситуации – это то, что в центре России мы примерно представляем, да, где находится высотка на Баррикадной. Это то самое здание, где снимался фильм «Москва слезам не верит» культовый. Там есть события. Это вот одна из сталинских высоток, в самом центре города. У тебя, с одной стороны, посольство США, а тебя напротив те самые знаменитые Патрики, откуда вот буквально из нашего окна площадь Красная видна. Это, ну, как бы центральнейшее место главного города воюющей империи. И тот факт, что российские спецслужбы, которые так радостно отчитываются о том, что они поймали бабушку с белым плакатиком над лицом и дали ей 7 лет, профукали теракт, который был направлен против одного из руководителей российской военной машины. Ну, давайте зрителям поясним. В этом ресторане, это один из самых дорогих ресторанов России.
2: Как он называется, Ренат?
1: Что-то Росси, честно говоря.
2: Да-да-да, Росси я тоже помню. Да-да.
1: А Бенц Росси, по-моему, я, ну, точно Росси, вот первое слово, к сожалению, да-да, не вылетело. Это очень дорогое заведение. Ну, там типа счет средний будет, ну там, не знаю, может быть, для канадских слушателей это не очень дорого покажется, ну, несколько тысяч долларов точно, да, но я думаю, что и даже для Канады, и для США.
3: Нет, для нас это копейки, Ренат.
1: Это очень дорого. Не, ну, я к тому, что понятно, что как бы средний чек в американском ниже, но выше сильно, да, чем в российском, но все равно как бы даже

0: Вот,
1: вашу аудиторию, это все покажется
0: да.
1: вот этим прайсом. И там свой день рождения отмечал государственный служащий. Я не знаю, вообще-то у них официально задекларированные доходы не позволяют подобное заведение снимать, да, там организация вот подобной вечеринки входится, ну, под ключ, они же закрыли ресторан, там много, ну, огромное количество гостей, да, то есть это все, это мы говорим про бюджет, ну, там, в районе 100 тысяч долларов за мероприятие, да, вот, ну, примерно. Я не знаю даже, какие там артисты были приглашены, но вот чисто вот, если мы говорим про закрытие этого ресторана под нужды праздника. Это командующий космическими силами Министерства обороны генерал-полковник Чуйко, по-моему, фамилия. И вот, собственно, эта атака была направлена против него, да, потому что там была вечеринка в честь его 55-летия. И вот давайте вот, да, по порядку. Во-первых, что это за режим такой, где военный чиновник может себе позволить арендовать самый дорогой, самый гламурный, самый пафосный ресторан города, закрыть его под частное мероприятие? Все-таки он декларирует совершенно иные доходы. Дальше. Является ли это человек, который является военным преступником, и чьи военные преступления были задокументированы, в том числе международными расследователями в Сирии, когда он был одним из командующих российской группировкой в Сирии? А сейчас конкретно он один из тех людей, кто дает приказы по ракетным обстрелам Украины. Он отдает приказ о ракетном ударе по Киеву, в результате которого гибнут 17 человек, да, вот, ну, недавно, и рушится жилой дом. Является ли он легитимной целью для Украины, на которую напали? Наверное, ответ да, да. И далее, да, вот, как бы, является ли это событие провалом российских спецслужб, которые заняты травлей школьников и бабушек? Да, конечно же, является. Потому что эти спецслужбы ловят оппозиционеров и иностранных агентов, охотятся за теми людьми, кто ролики в Инстаграм выкладывает с осуждением режима и преступлением режима. И вот они не могут ничего сделать, ничего. Взрыв раздается в центре города, чтобы предотвратить теракт против одного из топовых, главнейших руководителей российского военного ведомства. Это провал спецслужб. И это, конечно, легитимный ответ, жертвами которого становятся совершенно невинные люди. Но давайте не забывать, какое количество невинных жертв за 4,5 года войны сейчас уже накопилось в Украине.
0: Спасибо, Ренат. Денис?
2: Спасибо, Ренат. Да, и вот мы видим, как, например, там российские каналы, да, ну, мягко говоря, умалчивают те события, которые сегодня происходят в России, я имею в виду и вот этот случай, и, ну, или говорят об этом мало, и то, что происходит сегодня со складами Wildberries. Вот тут даже наша зрительница очень интересную такую мыслью поделилась, не могу, выскочила уже где-то из чата. Ну, смысл такой, что Владимир Путин просто не хочет лишний раз волновать народ и, значит, и а вот Путин не хочет лишний раз волновать народ и провоцировать приступы ненависти, объясняет вот наша зрительница, одна из наших зрительниц. Ренат, ну я хотел бы поговорить немножечко о другом, вот о пропаганде, да, которая сегодня, ну, скажем так, вот та пропаганда, которой мы привыкли, я имею в виду, это вот главные лица, да, там Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев, значит, господин Киселев Дмитрий, да, то есть, которые, на мой взгляд, я могу ошибаться, несколько теряют все-таки уже такую, может быть, свою популярность и свою насущность, особенно Владимир Соловьев. И вот на сцене появляются новые лица. Я вот имею в виду, например, Марию Чадину, да, такая журналистка, супруга, значит, воюющего в Украине военнослужащего СВО, да, которая вот действует все-таки несколько иначе. Вот как вы считаете, вот сегодня, вот в сегодняшней ситуации, что еще можно ожидать от власти? Вообще, как сегодня работает, на ваш взгляд, пропаганда? Какие нарративы сегодня она использует? И насколько удачно? Потому что вот сегодня ходят споры о том, главный вопрос, а винят ли сегодня россияне в том, что происходит, например, с Wildberries, Путина и российскую власть? Да нет, они винят в первую очередь украинцев, они винят именно, значит, украинскую власть, а не российскую. Потому что, ну, не то чтобы они до этого еще пока не додумали.

0: задумались, да, но они не хотят об этом думать. Кто-то просто пострадал, вот, да.
1: Ну, неприятно же к зеркалу подойти и увидеть там маньяка-кровопийцу. Поэтому ты будешь делать все, чтобы сделать вид, чтобы напротив тебя либо человек приличный, либо зеркало виновато в том, что рожа кривая. Мария Чайкина – замечательный пример. Это пример такой мягкой пропаганды. Это пример такой модной, симпатичной, адекватной девчонки, которая рассказывает про войну человеческим языком. Популярность пропаганды падает. Мы наблюдаем это последние 4 года. И критическое падение популярности милитаризации российского пропагандистского, например, телевизионного эфира случилось после вот этой первой мобилизации. Сейчас же мы с вами еще говорим в преддверии, судя по всему, да, если верить расследователям, начало второй большой волны. И вот тогда осенью случилось резкое падение цифр у российских телеканалов, потому что все первые полгода их... Короткий экскурс совсем, да, прошу прощения, минутка. Сначала первые полгода войны эфир пропагандистских каналов набивали милитаризмом. Оттуда убрали все развлекательные шоу, и все это было исключительно посвящено войне, война, новости, ток-шоу про войну, и рейтинги телеканалов просели резко. Такого падения не было вообще никогда. Потом резкое проседание случилось после мобилизации. И, ну, телеканалам просто перестали верить, потому что, ну, когда тебе сегодня говорят про то, что мобилизации не будет, а завтра тебя просто в автобусы увозят на фронт, и ты погибаешь, ну, как бы, понятно, отношение к этим источникам информации. И потом, начиная с 23-го года, мы наблюдали как раз демилитаризацию эфиров, возвращение развлекательных шоу. Если мы сейчас посмотрим на рейтинги по итогам недели, их публикуют всякие там агентства, которые исследуют телесмотрение, то самые популярные передачи – это развлечения, это канал «Россия-1», и главный герой сегодня – это Андрей Малахов. Он обычно попадает, у него несколько передач, «Песня от всей души», по-моему, называется программа, потом там «Малахов», еще, по-моему, какая-то есть программа, ну вот. И у него все передачи всегда попадают в топ-5. То есть он главная звезда, его смотрят, его любят. Там ни слова о войне. Он тогда приглашает там, героев прошлого, там, советских артистов, они там собираются, песни поют, там, про личную жизнь, ну, то есть такое, как будто бы все окей, да, то есть такая нормализация жизни в России. Это раз. Дальше, что важно говорить про главных лиц пропагандистов. Мы наблюдаем падение цифр Соловьева-Киселева. У Соловьева, один из самых известных, да, я думаю, даже в мире, российских пропагандистов, кстати, жил в США и совершенно другие слова говорил раньше, у Сороса деньги брал, как и Киселев, кстати. Вот. Бизнесом занимался с американскими компаниями, недвижимость по всему миру. Ну вот. У него есть канал Соловьев Лайв. Ему отдали в свое время кнопку канала Евроньюз. Есть такой международный проект. В России он был до начала войны. И у них отжали рейдерским захватом эту кнопку и отдали Соловьев Лайв. У канала Соловьев Лайв самые низкие рейтинги вообще из всех каналов, которые, в принципе, есть в базовом пакете. Да, есть такой термин «базовый пакет». Это просто вот у тебя есть телевизор, ты его вставил в розетку. Ты ни за что не платишь, у тебя есть, там, вот, есть какие-то каналы, которые ты смотришь бесплатно. Вот Соловьев Лайв в этом пакете. У него самые низкие рейтинги. И я часто привожу в пример такую цифру. Вот у нас есть канал «Ходорковский Лайв». Мы просто в Ютубе существуем. И у нас цифры просмотров больше где-то в 10 раз, чем у канала, который ловится каждым телевизором в любом городе страны. И лицом которого является Соловьев. Да? То есть это многое говорит о популярности этого человека. Ну, то есть там реально там смешные цифры. Там, типа, ну, может, не смешные, но там, ну, там какие-то передачи могут посмотреть, там, не знаю, 5000 человек. Да? 10.
0: Ну, я помню, он раньше YouTube все обвинял в том, что они занижают у него просмотры.
1: Ну да, но сейчас-то они как бы. Ну, они же
0: сейчас его нет, да.
1: Они в кнопочке, они в телевизоре. Это прямо это вещание, это эфирный канал, да, у них есть
0: подкастинг, да.
1: Это не видео, выложенное в YouTube, да, мы не говорим про VOD-систему. Вот. И у Соловьева просто тоже, ну, доверия к этому человеку нет, потому что он перековывался 100 раз, потому что язык ненависти сейчас не работает. Люди устали от языка ненависти, от нагнетания вот этой истерики в эфире. Люди боятся войны. Люди хотят идти на концерт Вани Дмитриенко. Да, в Лужниках 70 тысяч. Никогда никакой эфир Соловьева 70 тысяч не посмотрит, потому что от него хочется блевать. Да, потому что это человек, который может исключительно вызывать негатив и концентрировать. Трации негатива от себя отторгает. И, соответственно, да, приходят вот эти новые лица. Я вот наблюдаю в последнее время еще такую гламуризацию, что ли. Гламуризацию пропаганды, потому что вот есть специально выделенные администрации президента люди, типа Кристина Потупчик,

0: который делает такой гламурный глянец, запускает журналы. Журналы, ну, крупнейшие бренды из России ушли давно, ну, как война началась, там Condé Nast ушел, там GQ, Vogue, этого ничего нету. И вот они запускали свои проекты. Вот есть журнал «Москвичка», «Глянец», который делает свои вечеринки в рамках Петербургского экономического форума, светский раут, туда приглашают светских девочек, которые в платьях дорогих там выходят, платья покупают, значит, те, у кого есть визы, значит, в Париже, те, у кого нет, в Стамбуле, и они все еще ходят в Диоре почему-то, а не в русских народных костюмах. Они все равно они хотят в Баленсиаге выйти, да? Хочется Шанель напялить на себя все равно, да? Даже если ты на пропагандистской пьянке присутствуешь. Вот этот гламурный глянец, который так тоже занимается вот этой нормализацией войны. У нас все хорошо, у нас есть свои вечеринки, у нас есть свои вот эти вот девушки, которые всего добились сами, которых можно подписывать галеристка. Или, например, кто там, фотограф, сейчас снова модно, блогерка, инфлюенсерка, да, вот это вот, ну, вот это вот, любовница депутатов непонятного рода деятельности. То есть, что вот это все еще происходит, да, что все это еще есть. Вот такой пропаганды тоже много. И да, и новые лица, про Чадина замечательное есть видео у «Новой газеты», по-моему, можно его посмотреть. И да, но таких немного тоже. Таких тоже немного, потому что далеко не все просто соглашаются на эту роль. Вот они пытались Иду Галич тоже как-то к себе в эту команду нормализаторов, да, включить. Но вроде как, несмотря на то, что у нее батя генерал и в Сирии воевал, и говорит ртом, что в России два союзника, армия и флот. Даже она нет-нет, да напишет какой-то такой антигосударственнический пост. Есть такая Надежда Стрелец, тоже любопытное явление. Вроде как она, значит, на пятом ряду на открытии Каннского фестиваля и там воркует с Ксенией Собчак на красных дорожках. Вот. Но вроде как в России живет и мягенько так, мягенько занимается нормализацией войны, там как-то мобилизацию оправдывает и прочее. Вот она очень любопытный персонаж. Юлия Меньшова тоже такой хороший пример мягкой пропаганды. Почему я YouTube не заблокировал? Многие же заблокировал. Там есть такой, был такой канал Пати Манучи, Манучаров тоже артист. В прошлом сейчас пропагандист вел. Его YouTube заблокировал. Юлия Меньшова не заблокировал. У нее огромное количество подписчиков, 3 миллиона с лишним. Меня вот приглашают всяких там артистов, говорит якобы просто, ну, там, про жизнь, про измены мужа, про детей, вот эта карьера, а как ты, а как я, а чего, а что любишь на завтрак готовить. А потом раз! Итак, ну вот они уехали, давай же поосуждаем уехавших артистов. А Пугачева, что ты думаешь, о песне можно петь? То есть вот так аккуратно, да, вот этот разговор с артисткой Яковлевой, да, всовывать вот эти вот пропагандистские нарративчики. Да, вот за этим тоже интересно наблюдать. Но я думаю, что вот это единственная успешная такая работа пропаганды около кремлевской на этом поле, потому что, конечно, вот эта прямая пропаганда, она совершенно не работает, потому что война, СВО, контракт и риторику Дмитрия Медведева, который совсем уже отлетел, да, то есть он уже куда-то в космосе. Да, то есть он уже реально не стесняется приходить на мат. Да они это все выключают. А вот к таким могут прислушиваться, и они через разговор про бывших любовников могут аккуратно поговорить про это.
1: Ренат, а вот продолжая вот эту тему, да, для многих такой достаточно, на мой взгляд, болезненный вопрос, это, скажем так, Иван Ургант, да, о котором много говорили в начале войны, там ходили слухи о том, что он уехал, да нет, он не уехал, он здесь. А сегодня говорят, что очень много он выступает на различного рода корпоративах, причем, к сожалению, да, не гнушается, ну, скажем так, тех корпоративов, ну, на которых мог бы не участвовать. Я имею в виду это высокопоставленные чиновники, правительственные и так далее. Вот что вы слышали на этот счет? И...
2: Я недавно была, кстати, в Сиэтле на концерте Ивана Урганта. Ренат, хороший был очень концерт.
1: Тоже, кстати, упрекают, вот он ездит по концертам, вот ему можно, и в то же время он и там, и здесь, и везде зарабатывает. То есть вот ходят такие разговоры.
0: Сложно мне на тему говорить, но я скажу. Давайте так. Иван Ургант в России, да, семья Ивана Урганта в России. Иван Ургант после «Черного квадрата» не сказал ни слова, да, он выложил «Черный квадрат». Сейчас этому поступку посвящен один из главных номеров этого концерта, да, у него есть песня про «Черный квадрат», которую Александр слышал.
2: Да, я видела.
0: Это талантливый номер, это очень талантливый номер, правда, и зрители на него всегда хорошо реагируют, в нем много самоиронии. А и Иван Ургант, и его ближайший соратник по шоу «Вечерний Ургант» Саша Гудков, оба выступают на корпоративах в России. ведут

0: А это для меня совершеннейший такой пример двух стульев, анекдота про обезьяну, которая никак не может выбрать из двух ям, вот, и так далее. И вот мне кажется, что это... Я не имею права никого осуждать, кто я такой. Да? У Ивана Урганта свои ответы на все вопросы. Да, и он, наверное, скажет, что он многого лишился. Но для меня эта позиция двуличная. Про это много и хорошо сказал в свое время Олег Тинькофф, знакомый вам,
1: Да,
0: я
1: я
0: думаю.
1: помню.
0: И вот у него был такой очень эмоциональный текст про Ивана Урганта. Я не могу его в силу воспитания повторить, но я скажу так, аккуратно, опять-таки, сформулировав, мне этот текст близок.
2: Ренат, я тебе знаю, что хочу спросить. Есть такой еще один персонаж, такой, на мой взгляд, настоящий клоун. Мы когда-то даже его приглашали на радио. Это музыкальный критик Сергей Соседов, по-моему, да, такой у него вид странноватый. Вот он изгаляется по поводу Аллы Пугачевой просто как сумасшедший. У меня складывается впечатление, что таким образом он пытается привлечь внимание к себе. Или я все-таки ошибаюсь, и это совсем не так?
0: Исключительно так, это совершенно еще и пример сбитого летчика, никому не интересного человека из глубокого прошлого, у которого отсутствующая аудитория, у которого отсутствующая фанатская база. И на имени Аллы Пугачевой он зарабатывает себе вот эти негативные очки, собирая вокруг себя эту ненавидящую публику, да, которой только и дай команду факс, и она радостно, как стая волков, побежит кого-нибудь грызть, просто потому что ничего, кроме как грызть,
1: А
0: делать не
1: он
0: умеет.
1: же раньше, по-моему, боготворил ее буквально. Вот я что-то помню, нет? Или я
0: Да,
1: ошибаюсь?
0: так это же как, если надо Федосеева, если надо Шукшина, да, то сегодня мы боготворим,
1: Ну
0: а
1: да.
0: Владимир Соловьев какие тексты говорил, а Дмитрий Киселев какие слова говорил про свободу журналистики и недопущение прихода государства и вот этой властной руки на рынок СМИ. Но они все много чего могли говорить, а дальше деньги не пахнут. А дальше мы сегодня с вами много вспоминаем молодых артистов, которые представляют собой лицо вот этого странного российского шоу-бизнеса для тех, кому за 20. Вот есть такая певица Инстасамка, у нее замечательная песня «За деньги, да». Вот это, «За деньги, да» — это такой гимн, наверное, российского шоу-бизнеса нынешней воюющей России. Ну, за деньги можно и кумира пообсирать. За деньги можно... Ну, плюс ты совершенно такая забытая звезда. И звездой никогда не был, а был такой, как бы, ну, подпевал и другим звездам. Никому особо был не нужен, был такой штатный фрик. Странной внешности и очень такого манерного голоса, от которого становится не по себе после 5-й минуты прослушивания любого эфира с ним. И вот единственное, чем ты можешь выслужиться для того, чтобы тебя куда-то приглашали, именно в роли этого штатного фрика, да, это вот надеть на себя маску вот этого Пугачева-ненавистника. Вот он этим занимается, потому что больше никакая маска не является востребованной. Да и это-то абсолютно клоунская. Даже для тех людей, кто его приглашает. То есть даже шеф-редакторы эфиров, куда его зовут, чтобы он, значит, покритиковал Аллу Борисовну, к нему относятся как к клоуну.
2: Ну вот, да, согласна совершенно. Это просто зрелище, ну, мягко говоря, какой совершенно дурацкое. Ну, не знаю,
0: Испанский
2: я...
0: стыд. Замечательный термин есть, да? Испанский стыд. Когда стыдно, вот мы смотрим, и нам стыдно за то, что нам приходится смотреть.
2: Ну да, но у меня такое впечатление, что он голодает, и вот, может быть, ну это я утрирую, конечно, и вот пытается спастись таким образом, что, ну, про Пугачева будут слушать все. И те, кто ее обожает, и те, кто ее не, или делает вид, что ненавидит, потому что ее не любить нельзя. И вдруг появляется этот сосед, это Денис, ты помнишь, мы его приглашали когда-то, когда он еще
1: Да,
2: был,
1: он, да, был, да,
2: тогда еще, когда Алла Борисовна была его кумиром, ну, совершенно чокнутый, но продолжу, что я так говорю. И ты сегодня сказал, что еще одного глубоко неуважаемого мной человека закрыли этот канал на YouTube. Я не знала, этот Манучаров, который, ну, абсолютно дешево, отвратительно себя вел. Это как давно это случилось, Ренат?
0: Канал YouTube закрыл где-то год назад, плюс Манучаров попал под санкции Европейского Союза. Там был такой набор артистических санкций, когда европейские власти включили в эти санкционные списки людей шоу-бизнеса. По-моему, тогда же, если мне память не изменяет, под санкции попала там Полина Гагарина.

0: Далее. Ну вот, собственно, Манучаров, автор Ютуба «Эмпатия Манучи», тоже в этот список попал, был включен. Вскоре Ютуб заблокировал его канал, посчитав его пропагандистским, абсолютно заслуженно посчитав пропагандистским. Здесь важно сделать оговорку. Я не считаю, что копирование действий Путина полезно для независимых западных платформ, и зритель рублем может проголосовать и просмотрами. Да, то есть, если мы будем повторять за Путиным и включать вот эту цензуру сверху, то мы будем медленно в этих маленьких Путинов превращаться. Да? Пусть бы он присутствовал на этом Ютубе, пусть бы у него там была какая-то аудитория, пусть бы люди ему писали, что они думают, но мы будем делать свои Ютубы, зарабатывать своих зрителей, привлекать туда свою аудиторию и отвечать ему на этой площадке, да, блокировать за то, что он транслирует позицию, которая нам не близка, нельзя, потому что этим занимается много лет российская власть и любые тоталитарные режимы. И уж точно не американская компания должна повторять за Кремлем. Ну да, вот мы заблокировали YouTube-канал, он присутствует во ВКонтакте и в ВК-видео, и в Рутубе. Ну, там, конечно, ну как, не смешные цифры, то есть там попадаются цифры более-менее приличные, но опять-таки вопрос, можем ли мы этим цифрам доверять, потому что у нас было расследование недавно, как раз которое посвящено платформе ВК-видео на канале, мы там рассказываем, как именно эти цифры рисуются.
1: Ты упомянул имя Ксении Собчак. Знаком ли ты с Ксенией и общались вы когда-нибудь? Мне кажется, что да. Мне кажется, я видела когда-то в социальных сетях твою встречу.
0: Более чем. Да, и мы очень давно знакомы, хорошо знакомы, много лет на ты, и мы работали вместе, и мы дружили, я был у нее на свадьбе, и мы там проводили время. Я не комментирую, Ксюшу.
1: Я поняла. И это очень, ну, оригинально, достойный очень ответ, и все, что ты делаешь, ну, иначе я бы к тебе не приставала, когда я вижу, ты появляешься, или у Вадима Родионова, и Гнянул Крем, или еще где-то. Я хочу тебя еще спросить про ситуацию, которая происходит сегодня. Я не имею в виду только Литву, потому что в Литве сегодня... Ты же в Литве, да? Я правильно? Можем мы говорить о твоей где-то...
0: Конечно, конечно. Сейчас я в Тбилиси, я зубы лечу.
1: Да-да-да.
0: Я часто тут бываю, пост об этом написал сегодня, кстати. Решил поделиться своим...
1: Я видела.
0: Путем. Вот. Стараюсь меньше улыбаться. Ну, в общем, сейчас полегче, швы сняли уже. Но это долгая дорога. То есть я по этому пути иду, и мне еще идти. Вот. Всем советую раньше заниматься заботой о зубах, чтобы потом не тратить на это огромные деньги.
2: Насколько дешевле в Грузии? Потому что говорят, что сильно, да?
0: Да.
2: То, что здесь-то, понятно, не подступиться-то. В Северной Америке это нереально.
0: Ну, у вас другая система страховки. Вот, в Литве мне насчитали на ту... Ну, я пока не знаю, сколько будет на выходе. Мне изначально в Литве посчитали 15 тысяч евро. А, может быть, в Америке покажется недорого, но для Литвы это дорого. Здесь эта цифра 2, я надеюсь, сразу будет меньше.
2: А по качеству, Ренат?
0: По качеству, я думаю, что повыше даже. И да? Я не в какую-то левую клинику пошел. Это клиника, где... уже лечатся мои друзья и их дети. И я посмотрел, как довольны ли они опытом или недовольны, и какой результат они были довольны. Поэтому я туда пошел. Немножко подороже, в среднем, по тбилисскому уровню. Там на 10-15%. Но я решил, что лучше пусть это будет 10-15% в близкой цене. Но это все равно для меня в два раза ниже, чем литовский прайс.
1: Ренат, как грузинские хачапури? Вкусно?
0: Я стараюсь тесто не есть. Я очень люблю, но себя ограничиваю. Но, скажу так, все любители шашлычка, это полезно, вкусных салатиков, особенно грузинских вот этих вот с орешками. Ой, недавно был в таком, господи, в каком был ресторане, и там ел какую-то невероятную говядину. Думаю, это просто ферма. Гуляют те, которые потом оказываются у тебя на столе, растет то, что потом оказывается в тарелке с салатом. Получил невероятное удовольствие. Я очень люблю грузинскую еду, мне здесь хорошо. Я так скажу, у меня не было после 2022 года какого-то негативного опыта с тем, что я говорю по-русски. Ну, я могу немножко по-грузински уже. Вот. И я никогда, конечно, первым просто не заговорю по-русски с высоты своей русско-имперскости. Я спрошу у молодых по-английски, у тех, кто постарше, по-грузински. И дальше, естественно, там, получив какой-то ответ, мы выберем язык, на котором нам комфортно говорить. В первую очередь, им комфортно со мной говорить.
2: Ренат, а вот

0: Интересно, вот заканчивая эту тему русского языка в Грузии, а обращали ли внимание, например, вот идешь под Тбилиси, идут два человека или там, ну, группа людей, разговаривают друг с другом по-русски, но они являются грузинами, например. Или они все-таки говорят либо на грузинском, либо, ну, вернее так, скорее на грузинском, чем на русском они говорят.
1: Русский язык – это язык общения, и давайте мы не будем отдавать Путину права на русский язык. Угу. Например, в Литве, вот я живу в Литве в основном, да, и литовец с латышом поговорит по-русски, если ему так удобнее, если им так проще. Украинец с литовцем поговорит по-русски, потому что им так проще и быстрее, и удобнее. В Грузии у меня много грузинских, в том числе молодых людей, с которыми я абсолютно спокойно говорю по-русски. Недавно познакомился с очень любопытной девчонкой, она тату-артист, я люблю татуировки, у меня очень много их, и я изучаю там тату-салоны и прочее. Здесь тоже сделал татуировку красивую. Вот она татуировщица, она молодая, 22 года, и она просто так любит русскую литературу, в хорошем смысле русскую литературу, да, то есть ей интересно читать. Она молодая, ну, то есть 22-летняя, так хорошо здесь обычно не говорят, что она специально попросила ее отправить в старший класс в русскую школу. Не в русскую школу, в школу с углубленным изучением русской литературы. И вот она читает в оригинале там, Достоевского и получает от этого огромное удовольствие. Ей не хватает переводов на грузинский, было важно читать в оригинале. И она абсолютно чисто, чистенько говорит по-русски. Вот мы с ней говорим по-русски, и у нее совершенно однозначная, очевидная позиция касательно войны, но мы говорим по-русски.
0: Нет, а я имел в виду, Ренат, немножко другое, между собой. Вот можно ли встретить, например, грузин на улице, которые идут, а друг с другом на русском разговаривают? Или это все-таки редкость?
1: Это странно, потому что у них все-таки родной грузинский.
2: Конечно.
1: Зачем вам говорить по-русски? Ну, для них же...
0: Не, ну, может быть, старшее поколение, знаете, там, я не знаю.
2: Понятно, но тем не менее, у них же есть родной язык, зачем они должны говорить?
1: Да, зачем? Люди говорят друг с другом на том языке, который им проще для разговора.
2: Комфортно, удобно. Знаешь, я была на концерте... Ну да, я была на концерте, Ренат, я уже говорила, вот вчера я только приехала, это был в американском городе Сиэтле Давид Гвинянидзе, оперный певец, и Мария Максакова. И они, ну, потрясающе, вот совершенно потрясающе был концерт в старинном особняке с блестящей акустикой. Зал был забит, люди стояли на улице для того, чтобы зайти. Причем концерт был продан, Ренат, за 1.5 недели, потому что должен был быть в Ванкувере, в Канаде, но Максакова, Мария Максакова не смогла приехать в Канаду, потому что не пустили ее. Как-то какие-то там нюансы есть, я не хочу в это сейчас вникать. И перенесли быстро на концерт в Сиэтл, а все-таки туда 2.5 часа в одну сторону, в другую, если из Ванкувера ехать. Но тем не менее. И они пели, значит, арии всевозможные, пели волшебно. На русском, на украинском, на испанском, на итальянском, на иврите. В общем... И такое было впечатление, вот эти три волшебных часа, что вообще все везде замечательно, ты знаешь? Вот, ну, то есть, как их принимали, как они... Это были разные языки, это были разные культуры. Если Давид пел в Тбилисо на грузинском, пел так, что те, кто никогда не был в Грузии, знаешь, в английском «гузбам», да, мурашки по коже, да? Или когда Мария Максакова пела на украинском «нищая комиссична», люди, мне кажется, забывали вообще, что есть где-то что-то сегодня страшно. Вот я не знаю, может так быть? Можно забыться на 2-3 часа, Ренат, или вряд ли?
1: И нужно. И нужно. И можно, и нужно. И поймите меня правильно, да, мне кто-то скажет, что вот, в это же время Россия совершает преступление. У нас жизнь одна. Мы эту жизнь живем. И мы должны про себя не забывать. Мы часто думаем о той трагедии, которая в Украине происходит. Мы сопереживаем, сочувствуем, делаем максимум возможного. Все, что от нас зависит, помогаем. Но мы в себе одни. Да? Наши любимые люди у нас одни. Жизнь у нас одна. Да? И эта жизнь должна быть наполнена не только переживанием за других, но и в том числе заботой о тех людях, которые с нами рядом, и о себе. Да? Наденьте сначала маску на себя, потом на ребенка, говорят нам в самолете. Потому что если маски на нас нету, то мы ребенку помочь никогда не сможем. Поэтому надевайте на себя маски музыкой, концертами, ресторанами, вкусной едой. Потому что это даст вам силы дальше помогать другим. А только сильными мы способны на такое важное действие, как помощь.
2: Ренат, бывал в Израиле?
1: Много раз. Недавно был, меньше полугода назад.
2: Как было?

0: Отлично, ну как еще, друзья, я очень люблю. Я обожаю Тель-Авив, я люблю Иерусалим, у меня близкие друзья в Эйлате, я объездил всю страну, да и везде был.
1: А то, что он сейчас спрашивает тебя, то, что неспокойно, все равно в Израиль ездишь или?
0: Ну и неспокойно ничего, я по мамадам прятался, и ракета у меня летала над головой. Я был на пляже, и хуситы решили обстрелять Эйлат, ну там ПВО сбило. Но у меня перед глазами прям вот полетело, и потом дальше ракета ПВО сбила, а я такой на пробежке в шортиках бегу в сторону пляжа. Ну и чего? Ну как бы, ну это некое правило игры. Я соблюдаю меры безопасности, предосторожности. Да, я сочувствую очень людям, которые сейчас в Израиле живут, потому что, ну, жизнь на пороховой бочке, конечно, никому не пожелаешь. Да, это война, хочешь, чтобы войны не было, ну, сил в том, чтобы отстоять свое государство.
1: Спасибо большое.
0: Продолжать отстаивать. Продолжать отстаивать, как это происходит на протяжении вот уже 60 с лишним лет.
1: Сейчас Леша Железнов подключается из Израиля. Я думаю, услышал то, что ты сказал. Ну, спасибо тебе за такие слова. И вообще
0: Спасибо вам, спасибо, Александр Денис.
1: за... Спасибо.
2: Спасибо, Ренат, огромное спасибо.
1: Вы большие.
2: Берегите себя.
0: Хорошего
2: Спасибо.
0: продолжения эфира вам. До свидания. До свидания.
2: Спасибо. Продолжаем наше сегодняшнее утро на канале Радио Вера ТВ, что в Ютьюбе, и в студии я, Денис Мазар, моя коллега Александра Герсон. Только что с нами на связи был журналист Ренат Давлетгильдиев, к нам присоединяется наш следующий сегодняшний собеседник, израильский блогер Алексей Железнов. Алексей, добрый вечер, шалом, шалом, как говорят в замечательной стране.
3: Гамарджилу
1: Ух ты, ух ты,
3: Да, я слушал весь предыдущий эфир, так получилось, что мне удалось. Вы тут так про Грузию говорили, я так сразу вспомнил, ребята, кто не был в Грузии, обязательно едьте, ехать надо. Я не знаю, о чем вы говорите, но ехать надо, да. А кто был, тому и говорить не надо, тот сам хочет еще раз туда поехать, потому что Грузия – это самая прекрасная страна в мире, грузины – это самые добрые, самые замечательные люди на свете. Поэтому ехать надо, Гена Цваля, обязательно.
1: А, вот это да. Леш, привет, как дела вообще?
3: Замечательно, все хорошо. Будет еще лучше когда-нибудь.
1: Хочу спросить тебя сразу про последнюю новость, которую я видела в социальных сетях, что вчера, 3 августа, 140 репатриантов из Франции приземлились в Израиле. Страна переживает рост Алии, а в понедельник в Израиль прибыл специальный семейный рейс, 140 новых вот это репатриантов из Франции, среди них 80 детей и подростков, которые уже в сентябре сядут за парты израильских школ. К чему вдруг?
3: Ну, во-первых, никакого роста, к сожалению, Алии нет. Наоборот, есть даже отток населения, потому что не все выдерживают нашу ситуацию, да. Из Франции это понятно, да, потому что сейчас арабская республика, и понятно, что там евреям значительно более опасно, чем у нас даже под ракетами. И поэтому, конечно, из Франции едут. А как же не ехать из Франции, если скоро там будут говорить не по-французски, а по-арабски?
1: Ну да. Ну да, и, так сказать, но тем не менее, эти люди, когда приезжают в Израиль, ну, многие из них еще не знают иврита, может быть, дети выучат его очень быстро. Что же касается этих репатриантов, у них есть какая-то специальная программа по
3: Я
1: изучению?
3: не знаю, я не знаю про программу для них. Есть много всяких программ, в том числе и для французов. Дело в том, что большинство французских евреев знают иврит в той или иной мере. Потому что французские евреи, в отличие от нас, советских, которые росли в ассимилированном обществе, они росли в еврейских общинах, они ходили в синагоги, они учили иврит. Поэтому однозначно французским евреям здесь ассимилироваться значительно легче, чем было нам. Так что я думаю, что и дети в какой-то мере знают иврит, и взрослые в какой-то мере знают иврит, они знают английский. Хотя французы не очень любят английский, но все равно образованные люди его знают. Так что я за французских евреев не слишком переживаю. Я надеюсь, у них все будет хорошо.
1: Я тоже так думаю. Скажи, пожалуйста, свежие новости из Персидского залива.

0: Эмираты ввели полный запрет на заход любых иранских судов и лодок в свои порты к причалам, и все корабли под флагом Ирана, которые находились в акватории Эмиратов, на момент сейчас обязаны немедленно покинуть страну. Что ты про это знаешь?
1: Ну, это уже второй раз. Так, они давно уже запретили им приходить в их страну. Затем, когда, скажем так, подписали вот этот меморандум, они им снова разрешили. Ну и теперь, так как иранцы снова лезут в бутылку, они им снова запретили. Так что тут как бы ничего такого выходящего из ряда вон нету.
0: Угу. Ну, тогда вопрос к тебе такой. На сегодняшний день вот пишут там, что ждут израильтяне? Окончание войны или ее продолжение?
1: Мы ждем, что наконец Трампу надоест, как его водит за нос Иран, надоест вот это вот все две недели подряд. У нас с друзьями есть традиция. Каждый конец недели мы ждем начала бомбардировки Ирана. Такая у нас традиция. И картинку, да, соответствующую с этим ставим. Трамп каждый раз заявляет, что будет мощный удар. Каждый раз он этот удар отменяет. Каждый раз он говорит, что Иран уже согласен на все. Иран говорит, ни на что мы нифига не согласны. Мы будем по-прежнему контролировать Ормуз. Это наша территория. А Трампа макают просто лицом в непотребные, как бы это сказать, для радио подходящее. Ну, в общем, непотребно его макают лицом. А он опять продолжает рассказывать, как он всех победил. Он, конечно-то, победил, да только эта победа ничего не стоит, если она не закреплена. А она не закреплена. Иран не добили, и Иран наглеет. Наглеет так, что вот просто ни в какие ворота не лезет. Они как будто бы нарываются. Они делают все возможное, чтобы Трамп их бомбил. А Трамп не бомбит. А мы ждем. Мы ждем. Мы без Трампа не атакуем.
0: А почему его без Трампа не атакуете?
1: Потому что Трамп против. Он говорит, дайте мне возможность разбираться самостоятельно. Если что, мы вас позовем. Ну, не можем мы ругаться с Трампом, да. У нас с Америкой ближайший союз. Мы не можем вот так просто взять и плюнуть ему в лицо, как это делают иранцы. Мы не иранцы. Мы не хотим ссориться с нашим величайшим союзником и с Трампом. Поэтому мы ждем. У нас есть терпение. Мы подождем. Сейчас Трамп заявил, что вот-вот опять сделка по Ормузу, вот-вот опять иранцы на все согласны, иранцы опять заявляют, что мы тут только с Оманом договариваемся о том, как мы будем вместе контролировать Ормуз, американцам лучше туда не лезть. Сейчас ждем очередного провала и очередных угроз Трампа, и ждем, что когда-нибудь эти угрозы уже конвертируются во что-то реальное. И никакого окончания войны мы не ждем.
0: Хорошо, тогда у меня вопрос другой. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху недавно был в Вашингтоне, в Белом доме, и все ждали, прессу туда не пустили, журналистов не пустили, но потом и Трамп, и Нетаньяху говорили о том, что это одна из лучших встреч, это замечательно. В чем ее замечательность и почему одна из лучших?
1: Ну, кто ж вам расскажет, да? Кто ж нам расскажет, почему она одна из лучших? А мы надеемся, что о чем-то они договорились. Ну, например, что-то типа Трамп сказал, ребята, ну потерпите. У меня есть свой план. Биби сказал, ну бомбить же надо. Трамп говорит, ну надо, но мы дадим шанс дипломатии. У дипломатии нет никаких шансов, потому что иранцы совершенно недоговороспособны. Это абсолютно отбитые на голову фанатики. Это полностью сумасшедшие люди. Уже и Трамп сколько раз там говорил, что они психи, говорят, что типа мы согласны и тут же отказываются. На самом деле они не говорят, что они согласны. Прибегают пакистанцы, катарцы, турки, говорят, мы договоримся, они уже практически согласны, дайте нам шанс. И Трамп дает. Это абсолютно не поддается никакой логике, почему он дает им. Высказываются разные предположения, что американцы все еще хотят нарастить военный потенциал, выпустить больше противоракет, или дождаться промежуточных выборов в ноябре. Но никто не знает правду, да, это все говорят аналитики, а аналитики это высасывают из пальца. Каждое из этих предположений имеет логику, но ни одно из них не имеет подтверждения. Мы не знаем, почему. Мы не знаем, на

0: Трамп или хитрый? Цыплят по осени считают.
1: А все-таки больше думаете, наивные или хитрые?
0: Ну, если лично я не верю в какой-то мудрый, гениальный план. Я считаю, что Трамп просто не знает, как нужно поступить правильно. Он хочет выйти из этой войны, но иранцы ему просто не позволяют. Потому что то, что требуют иранцы, это, по сути, капитуляция Америки. А Америка на капитуляцию, разумеется, пойти не может. И поэтому все сейчас находятся в Цунцванге. Каждый следующий ход, он плох для всех.
1: А мне кажется, хитрый.
0: Дай бог. Я согласен. Я хочу ошибаться. Я хочу, чтобы и вы, и трамписты, и все, кто говорят о его мудрости и хитрости, были правы. Я не беру на себя ничего. Я согласен быть неправым, лишь бы только победить.
1: Я сам обманут, будь рад. Скажи, пожалуйста, Алексей, вот новость, которая час назад, госсекретарь Марк Рубио, я думаю, что мы ведем переговоры между Оманом и Ираном о том, как обеспечить безопасный проход судов через Ормузский пролив в ближайшее время. В то же время мы движемся к долгосрочным переговорам по ядерному разоружению. Можно сказать, что в этих переговорах уже достигнут прогресс, но они еще не до конца, и мы надеемся, что это произойдет очень скоро. Это как бы риторика Рубио. И в то же время иранцы говорят, что ни в коем случае не планируют возвращение Ормузского пролива прежнему состоянию. Так это все одновременно происходит.
0: Вы видели лицо Рубио, когда он это говорил? Лицо его говорило куда больше слов. Рубио – самый здравомыслящий и умный человек в администрации Трампа. И, конечно, он не верит ни одному слову, которое произносит. Но он произносит те же самые слова, которые произносил Трамп. Он, как его госсекретарь, по сути, министр иностранных дел, он должен поддерживать своего босса. Что он, в общем-то, и сделал этим заявлением. Просто повторил слова Трампа, дословно. На самом деле ничего подобного не происходит, как вы правильно сказали. Иран хочет нагнуть Оман, чтобы Оман... А Оман сейчас в такой ситуации, он боится, страшно боится Ирана, потому что тот иногда и его бомбит. Он боится Америки, потому что если разозлит Америку, то ему тоже устроит веселую жизнь. Ирану вовсе не нужен Оману вовсе не нужен контроль над Персидским заливом. Ему не нужны эти деньги, которые за проход. Оман – богатая страна. Он хочет жить тихо, мирно, и чтобы рядом не воевали, не стреляли, особенно по нему, и дали ему дальше богатеть. Но он боится всех. И вот это вот, когда Иран говорит, что он ведет переговоры с Оманом, это Оман пытается как-то отбиться от требований Ирана и говорит, ну мы не можем на это пойти, ну никак не можем пойти. Но Оман слабая страна в военном смысле, она как бы ничего из себя не представляет, она уже даже перестала быть посредником, как она когда-то там пыталась быть с хуситами, что-то делать. Сейчас Оман – это ноль без палочки. Оман мне даже где-то в чем-то жалко.
1: А скажи, пожалуйста, еще одна новость. Пакистан и палестинская автономия блокируют телеканал Аль-Джазира. Это ж своих. Почему вдруг?
0: Ну, никакие они им не свои. У Пакистана есть абсолютно свои дела. Это проведение политики Катара, это катарский канал. Он выпустил там репортаж, как в Джамму и Кашмир, это оккупированные у Индии территории с мусульманским населением, как там плохо, неправильно проводят выборы. Катар конкурент для Пакистана, конкурент в посредничестве, конкурент во влиянии, и, соответственно, никаких там нету своих и нет там никакой общей позиции. Тем более, что Пакистан это вообще не арабы, хоть и мусульмане. Но мусульмане всю жизнь воюют друг с другом, и никогда им ислам в этом не мешал. Так что это просто конкурентная борьба, вот она и происходит.
1: Одна такая, то ли это экономическая новость, то ли политическая, Алексей, то, что Visa покупает израильскую защиту для своих платежей за 2,5 миллиарда. Это чем-то объясняется, почему это происходит?
0: В Израиле постоянно делаются великолепные стартапы, еврейские головы умеют думать, и продают их потом за сотни миллионов или миллиарды даже, как вот здесь, крупным компаниям, так называемые экзиты, так называемые стартапы, это

0: не первый раз, это обычное дело. У нас как бы нету необходимости держать себе вот эту фирму, потому что для ее мирового распространения она должна быть интегрирована с мировыми платформами. Вот это то, что и происходит. Эти ребята получат деньги, заплатят большой налог в казну и придумают еще что-нибудь, и снова продадут каким-нибудь Google, Apple, Microsoft и тому подобным крупным мировым корпорациям.
1: И еще, я не, значит, спросите у Алексея, Израиль, ну, ведет себя нагло, ну, и так далее. Израиль отступит в Газе, когда Хамас создаст последний пистолет. Насколько это так?
0: Ну, ладно, за пистолет мы не будем. Автомат, да. Мы не отступим в Газе, пока Хамас не будет разоружен целиком. И это наша четкая позиция. Несмотря на то, что Катары, Египет, Турция и прочие враги, которые пытаются оставить там Хамас хоть в каком-то виде, жалуются на нас и в Вашингтон, и куда угодно, израильская позиция однозначна. Согласно договору, мы отступим из Газы после того, как там не будет Хамаса. Вообще ни в каком виде. Ни в политическом, ни в военном. Хамаса не будет. Понятно, никто там не будет убивать каждого из этих вот. Разоружитесь, сдайте оружие. И никак они хотят там на хранение. Типа мы сложим оружие вот тут в наших складах. И эти склады мы же и откроем, если что. Да? Израиль на это не пойдет. Израиль больше не будет терпеть этого шила у себя в боку. Не будет Хамаса, будет процветающая Газа. Будет Хамас, не будет никакой Газы.
1: А как же бедные палестинцы?
0: Бедные палестинцы могут свободно уехать оттуда, куда хотят. Израиль выпускает всех, Египет не выпускает. Арабские страны не хотят выпускать. Испания, которая кричит о бедных палестинцах, не хочет их себе принимать. Во всем мире каждый человек может уехать, куда он хочет, кроме двух мест. Северной Кореи и Газы. Северная Корея не пускает свои собственные кимы, а Газу не пускают арабы и мировое сообщество, потому что им надо, чтобы они там оставались и портили жизнь израильтянам. А на самом деле это никакие не местные жители. Фамилия там Масри, то есть из Египта. Исмаил Хания, бывший лидер Хамаса, которого мы грохнули, родился в Египте. Ясир Арафат родом из Египта. Никакого палестинского народа в мире не существует. Существуют местные арабы. 100 лет назад на нашей территории жило очень-очень малое число арабов. Причем большая часть из них были просто обращенные когда-то давным-давно в иудаизм евреи. Как только сюда приехали евреи, они стали создавать промышленность, сельское хозяйство. И сюда хлынули гастарбайтеры из Сирии, из Ливана, из Иордании. Ну, я называю нынешние названия, тогда этих стран не было. Из Египта. Египет был, правда, хотя и не самостоятельный. И вот эти люди теперь называют себя палестинцами. Придумали это в 1964 году на Лубянке в Москве. Такой народ, которого никогда не существовало, они так себя не называли, да. Палестиной называлась территория. У наших евреев, у Голды Мейер был паспорт, где написано «Палестина», «Палестинка». Вот. И бедные палестинцы могут стать счастливыми и богатыми, если уедут. Или если они свергнут власть Хамаса. Или если Хамас разоружится. И тогда бедные палестинцы будут богатыми и счастливыми палестинцами. Да. Но мы не можем их сделать счастливыми, пока там есть Хамас и пока народ его поддерживает.
1: Алёш, да, но давай договори, будем честны. Во-первых, их не принимает практически ни одна страна. Вот ты сейчас сказал в Испании. В Испании такое сейчас творится, им только до палестинцев, с этими мигрантами в Сеуте и так далее. То есть, а как, ну, насколько... Вот,
0: они... Да-да. Санчес кричит, что надо принимать мигрантов с открытыми объятиями. Он вот давеча 500 тысяч мигрантов дал право на жительство и легализоваться вплоть до гражданства. Они все кричат, что надо принимать беженцев, надо, арабы, они же так обогащают культуру. Ну, берите к себе палестинцев и обогащайте. Я промолчу за то, какое это будет обогащение, но не надо вякать своим ртом, если вы не готовы реально помогать. Или помогайте, или молчите. Да? Европа приняла сколько миллионов, там, одних сирийцев, 2-3 миллиона. Ну, примите еще 1,5 миллиона палестинцев из Газы, и всем будет счастье. Так нет же, их же надо оставить здесь, чтобы всегда было шило в боку у евреев.
1: Сегодня Алексей

0: Александр вас спросил по поводу французов, которые приехали вчера в Израиль, 140 человек. И вы сказали, что это понятно, потому что во Франции скоро будут говорить не по-французски, а по-арабски. И это вы говорите на фоне того, когда в Париже закрывают известную мечеть за экстремистские призывы. Опять евреи и опять нет жизни.
1: Да, это правда. Закрывают экстремистскую мечеть, одну из 2500. Закрывают по закону не более чем на полгода. Французский закон запрещает закрывать мечеть, ну или любое, наверное, культовое учреждение на полгода, потому что там уже как бы, ну, уже слишком сильно. На сегодняшний день известно 200 мечетей, которыми управляют братья-мусульмане. А напомню, что Хамас – это отделение братьев-мусульман. Это террористическая организация мусульман. В частности, Эрдоган тоже из братьев-мусульман. Это радикальные. Это вот еще несколько сотен мечетей. Это радикалы, салафиты и других направлений. Их никто не закрывает. Там идут открытые призывы «Смерть евреям». Эту закрыли за то, что здесь имам сказал, что можно бить детей. Вот детей они запрещают бить во Франции. Призывать убивать евреев – это пожалуйста. Поэтому французские евреи уезжают, конечно.
0: Спросите у Алексея. Израиль недавно получил новую ядерную субмарину. Человек пишет, который живет в Германии, в немецком Киле. Без лишнего шума тайком Израилю передали подлодку. По-моему, да.
1: Уже давным-давно Германия с хорошими скидками строит для Израиля ядерную субмарину. Напомню, что ядерная – это значит не с ядерным оружием, а с ядерным реактором. Всего 5 этих субмарин было заказано. Я не боюсь сейчас соврать, получили мы 3 или 4, или уже даже все 5, надо проверить. И никакой тут тайности не было, это было торжественная передача с моряками в красивых белых формах, отдачей чести. Это уже было довольно давно. Она проходила испытания, пришла в Израиль. Никакой тайны здесь нету. Германия строит для Израиля субмарины.
0: Что знает Алексей о том, что Соединенные Штаты просят своих военных быть более креативными в войне с Ираном? Я не очень понимаю, что это значит, Алексей.
1: Ну, это было, я уже не помню, Вашингтон-Пост, кажется, написал очень интересную такую вещь, что якобы какой-то там чиновник из Центкома разослал сообщение по всем своим там контактам с просьбой давать новые креативные предложения о том, что же делать с Ираном. Ну, не знаю, правда, неправда. Если разослал, тоже тут ничего такого, как бы называется, коллективный разум. У нас на работе мы тоже, когда надо что-то придумать, мы собираемся вместе, у нас заседание, и мы думаем, каждый дает свои идеи, предложения, все, что в голову приходит, умные, глупые, просто говорим, и в итоге приходим к очень умным и хорошим предложениям. Это абсолютно нормальное явление. Если Центком, это центральное командование Соединенных Штатов, которое отвечает в том числе за Ближний Восток, пошли таким путем, чтобы искать новые креативные мысли, ну почему нет? Нормальное дело.
0: Вот как раз я нашла о том, что они пошли на этот шаг, то, что ты говоришь, вот то, что разослал, потому что, как здесь написано, американские власти просят военных, и стандартные методы зашли в тупик, авиаудары не принуждают Иран к сделке, а эффективные варианты у Белого дома постепенно истекают, поэтому такое.
1: Но это не столько военных, это к высшим офицерам, это к аналитикам, это к специалистам. Это не к рядовым сержантам пришло письмо, давайте, ребята, придумывайте нам какие-то фантастические планы. Это обращение специалиста к специалистам, коллегам, чтобы вместе думать дальше.
0: Спасибо. Спасибо, Алексей. Денис?
2: Спасибо, Алексей. Да, ну вот я хотел бы все-таки вновь ненадолго вернуться к возможным переговорам, да, американской стороны с Ираном. Кстати говоря, вот сегодня агентов.

0: Агентство Reuters опубликовало статью, где сказано о том, что якобы, я вот хотел как раз вас спросить, насколько вы считаете вообще это возможным, да, якобы Соединенные Штаты израсходовали в войне с Ираном почти весь свой запас ракет большой дальности, в том числе знаменитые «Атамаксы», то есть...
1: Ну, это как раз небольшой дальности. «Атамакс» — это просто самые дальние из РСЗО, которые можно запускать вот с таких установок, как «Катюша» старинные. Да? Uh-huh. «Катюша» я очень утрирую. Там машина, которая поднимает это вот и стреляет. Ну, теперь представьте, если бы это было правда, неужели бы об этом узнало агентство Reuters? Они еще рассказывают, что половину «Томагавков», большую часть «Атамаксов» и вообще всех этих ракет. Откровенно говоря, это выглядит как вброс, и все остальные, вот последние, уже месяц это пишут, они израсходовали почти все ракеты там ПВО, у них не хватает Патриот, у них не хватает Атамакса, у них не хватает тех ракет, у них, короче, у них ничего не хватает, да? Уже давным-давно когда-то, если я не ошибаюсь, Сергей Рауслендер приводил официальные данные, сколько на американских складах есть каких ракет, то есть то, что не секретно. И сколько, по данным, израсходовано. Если даже к этому прибавить расходы последних вот перестрелок, это будет далеко не половина, не треть и не четверть. Да, израсходовали много. Да, их не так быстро можно возместить. Хотя сейчас заключаются огромные миллиардные контракты. Последний контракт на там, 3,5 миллиарда на увеличение выпуска твердотопливных двигателей для ракет ПВО, вот этих Патриот, и для ракет Томагав. Всего на 60 миллиардов с лишним заключено контрактов. А такие огромные деньги, это же не просто вкладываем и ждем. Это строят новые заводы.

0: You're listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us.
1: В 2-3 раза увеличится выпуск в ближайший год-два. Так что расходы есть, пополнение есть, и запасов еще хватает.
2: Издание «Аль-Арабия» публикует в своей статье об открытии Армунского пролива, который могут объявить в ближайшие часы о начале судоходства. Вообще, вот у вас, Алексей, ну, у вас-то, наверное, нет, безусловно. А вообще, вот складывается такое впечатление, если не знать всю предысторию вот этой войны, да, я имею в виду американо-израильской, иранскую, да, то складывается впечатление, что вот весь этот сыр-бор, он возник из-за Армунского пролива. То есть в последнее время мы вообще не слышим ни слова про ядерную программу Ирана, про обогащение Ирана, про то, какая опасность под создание атомной бомбы. Этого нет. То
1: есть, нет, это не совсем так. Нет, Денис, это не совсем так. Вчера Трамп в очередных своих сказочных высказываниях так и да упоминал, говорил, вот решим с Армунским проливом и перейдем сразу к переговорам по ядерной программе. Но вы совершенно правы, что складывается такое впечатление. Хотя до войны Армунский пролив был открыт, свободен. Иран его не контролировал и даже не претендовал. Ему просто в голову это не приходило. Да? Впечатление совершенно понятно, потому что все время говорят про Армунский пролив. И то, что там договорятся Оман с Ираном, это будет совершенно не то, что хочет Америка. Это все равно будет тот же самый контроль Ирана, о котором он заявляет. Поэтому сейчас это все выглядит, честно говоря, шизофренично. Очень шизофренично. Это выглядит как просто как мы как в каком-то сумасшедшем доме. Но, знаете, Гордиев узел, когда нельзя распутать, Александр Македонский взял его и разрубил. Вот тут мы просто ждем, пока Трамп поймет, что надо быть не дельцом, а Александром Македонским, вытащит меч и разрубить.
2: Помните, вот еще совсем недавно было очень, не хочу сказать модно, популярно говорить, кто кого победил. Соединенные Штаты победили, одержали победу, или Иран одержал победу?
1: Вот, никто никого не победил.
2: Я понимаю, сегодня об этом сказать невозможно, но можно ли сказать о том,

0: что Иран сегодня побеждает. Ну, по крайней мере...
1: Нет, Иран никак не побеждает. Иран никак не побеждает, потому что мне нечем как бы побеждать. Иран просто наглеет до тех пор, пока он не получит снова по зубам. Причем, я надеюсь, в этот раз сильнее. Ну, знаете, как дворовой хулиган. Да? Вот он будет наглеть, пока не получит в рот.
0: Я согласен, вот, Алексей, но смотрите, ну сколько уже времени-то прошло.
1: Трамп обещает
0: каждый месяц.
1: А Трамп обещает, совершенно верно. Совершенно верно. Ну, победы у Ирана никакой нет. Ну, что он победил? Что он завоевал? Что он захватил? Он просто портит всем жизнь, обстреливая корабли и соседние свои страны. Обратите внимание, Израиль пока не трогает. Хотя раньше чуть что сразу угрожал нам и даже стрелял. А он сейчас будет... понимает, что если сейчас он выстрелит, то Израиль уже не сдержит Трамп. Трамп уже не сможет остановить наши самолеты. А они уже полетят и сравняют все с землей. Потому что Трампу было ясно сказано, что вот все, больше мы не сдерживаемся. И это было доведено до Ирана. Причем доведено четко и понятно. И в Иране это понимают. Конечно, когда начнется война, нормальная такая, серьезная, когда Трамп достанет этот меч рубить Гордиев узел, ясное дело, что Иран будет стрелять по нам, а мы по нему. Но до тех пор, вы видите, он не делает этого. Так себя победители не ведут. Так себя ведут сумасшедшие хулиганы. Он ведет себя примерно так, не трогает меня, я бешеный, и стреляет по всем своим соседям. При этом не трогая Израиль, который может его просто сравнять с лица земли. Мы сейчас с вами не договоримся о том, кто победил. Мы сейчас не договоримся о том, что из этого выйдет. Но я не вижу никакого мирного пути решения этого конфликта. Нет никакого шанса ни у какой дипломатии, потому что, как говорил Трамп, и на этот раз правда, они сумасшедшие и лгуны, они недоговороспособны, и как бы там ни выпрыгивал из штанов Катар с Пакистаном и Турцией, все равно это закончится серьезной заварушкой.
2: Кстати говоря, вот то, что ты говорил сейчас, Леш, по словам Трампа, Соединенные Штаты отказались от нанесения удара по Ирану по просьбе, не знаю, сколько это реально, по просьбе Катара, Эмиратов и Саудовской Аравии.
1: Причина... Это Трамп сказал.
2: Да,
1: это
2: да.
1: Трамп сказал. Да, да. Конечно.
2: Причина, по которой они попросили об этом, говорит Трамп, заключается в том, что они считают, что есть сделка. Есть сделка по Армузскому проливу, сделка по ядерной программе, или, как это можно сказать, по денуклеаризации Ирана.
1: 38-й сезон, 45-я серия, есть сделка. Если мы будем считать, сколько раз Трамп сказал, что есть сделка, мы собьемся со счетом. Не знаю, может, есть какая-нибудь мониторинговая служба, которая посчитает, сколько раз Трамп сказал, что есть сделка или почти есть сделка. Это уже минимум десятки, думаю, сотни раз. Этот не отличается ничем. Мы уже в эту субботу уже, все ждали. Ну, вот уже все, уже там американцы говорят, покиньте территорию. Уже там самолеты летают, переброска. Думаю, в этот раз-то уже, наверное. И при этом и я, и мои читатели писали, сейчас в какой-то момент Трамп скажет, мы отменяем удар, потому что нас попросили посредники, замечательные люди, и у нас будет сделка. И он дословно повторил эту фразу. Он ее уже говорил много раз. Как говорил Трамп, посмотрим, что из этого выйдет и когда из этого выйдет.
2: Ну да, спросите у Алексея. Сейчас я живу в Испании, Мадрид вышел на протест против Санчеса. Ожидается ли алия из Испании в Израиль, с вашей точки зрения?
1: Я, честно говоря, даже не знаю, сколько там еще осталось евреев. Я знаю, что многие евреи, потомки изгнанных оттуда, получили гражданство, чтобы более свободно перемещаться по миру и по Европейскому Союзу. Сколько живет в Испании евреев, я, честно говоря, не знаю. И даже не слышал о какой-то серьезной алии. То есть... Из Испании приезжают единицы. Вот если во Франции есть такая серьезная диаспора, то в Испании, насколько я знаю, евреев осталось не так уж и много. Тут правильно поставить вопрос, не будет ли из Испании отток испанцев. Но есть очень большая надежда, что рейтинг Санчеса и его социалистов сейчас настолько низок, что испанцы в 27-м году просто вот эту социалистическую плесень уберут со своего тела и вернут Испанию в свои руки.
2: Лёш, такой провокационный вопрос, когда я тебя спрашивала о том, что Германия дала Израилю вот эту установку, да, я сегодня тебя уже спрашивала об этом.
1: Подводную установку?
2: Подводную лодку, по-моему, или что-то?
1: Она не дала, она строит для нас за деньги, но дает хорошую скидку, поэтому мы у нее и заказываем.
2: Ну как же вы, евреи, можете у немцев что-то брать после того, как они вас сжигли в газовых камерах?
1: Я вам больше скажу. Есть такая история, которую, возможно, не все знают. В 50-х годах, когда Израиль только-только строился, когда это была бедная страна, окружённая со всех сторон врагами, с малым количеством оружия, заключили сделку с Аденауэром.

0: тогдашним канцлером Германии. Сделка на 10 миллиардов, вот не помню, долларов или тех марок, но по тем временам это огромные деньги, это не нынешние 10 миллиардов. И эти деньги должны были идти к нам оружием, товарами. И тогда даже в парламенте был огромный спор, можно ли брать вот репарации за кровь у тех, кто нас убивал. И уже тогда было решено, что да, репарации – это то, что брать можно и нужно. И с тех пор Германия деньгами, оружием является для нас союзником. Германия по-настоящему сбросила с себя нацист прошлое. Нынешние немцы, к ним может быть много претензий, они, может быть, много чего не понимают, но это не нацисты. Это люди, которые ненавидят это нацистское прошлое. Это страна, которая прошла через действительно денацификацию. И да, мы спокойно можем. Мы можем брать у них за деньги корабли, они нам строят и корабли, и подводные лодки. Мы можем продавать им наши ПВО. Они у нас купили на 3,5 миллиарда противоракеты «Хэтс», «Стрела» третьего поколения. Самые лучшие на сегодняшний день противоракеты, которые сбивают баллистику еще в космосе. Мы им продали это тоже за полную стоимость. Можем продавать, можем покупать. У нас нет к нынешним немцам претензий за нацистское прошлое и государство.
1: Спасибо. Леша, еще один вопрос. Спросите, пожалуйста, у Алексея, как он относится к такой версии, что события в Сиуте будто бы организованы или спровоцированы Соединенными Штатами и Израилем в отместку за позицию Испании по Палестине?
0: Не-не, давайте уж только Израилем. Что же, будем делить славу с американцами? Американцы и так на себя одеяло тянут. Да, все сионистский заговор. Все, что в мире происходит, это все длинная рука Тель-Авива, как они говорят. На самом деле, правильно говорить, Иерусалима, потому что Иерусалим – наша столица. Это, конечно, антисемитский бред сивой кобылы. Поговаривают менее бредовой ситуации, что это месть Марокко за сближение Испании с Алжиром, их вечным врагом. Потому что мы видели видео, как Марокко просто пропускает туда эти машины, открывает границы, говорят, Испания там, идите туда. Но опять-таки, так как Марокко тоже для Израиля вполне себе друг и союзник, и член Авраамовых соглашений, тут тоже можно присовокупить Израиль. Но это обычные антисемитские сказки. Но если вам хочется верить, что мы такие всемогущие и можем отомстить, верьте, вам мы обязательно отомстим.
1: Ну, ты знаешь, я впервые услышала вообще такое.
0: Ой, нет, что вы, нет. Это уже буквально через денек-другой после этого уже шло по соцсетям антисемитов по всему миру. Везде длинная рука Моссада, Тель-Авива, все устроили евреи. Ребята, если бы это устроили евреи, это было бы не так. Это было бы куда лучше.
2: Знаменитый испанский актер Хавьер Бардем в социальной сети. Да, сделал перепост, что, собственно говоря...
0: Но это антисемит, отбитый на всю голову.
2: Да, во-первых, все стали говорить, что, ну, если уж Хавьер Бардем это поддерживает и верит в это, ну, то, конечно, это было. Да, вот он одним перепостом тоже попадил масло в огонь.
0: Как будто бы артист – это что-то умное.
2: Вот считают так.
0: И а вот да, считают голливудские артисты, какие-то там еще артисты. Среди артистов иногда попадаются умные люди. Иногда попадаются честные, достойные люди. Но, к сожалению, значительно реже, чем в среднем по планете.
2: Многие, я согласен, Алексей, многие смотрят буквально в рот, и действительно это то, что говорят люди
0: публично. А это еще большие дебилы. Люди, которые поклоняются каким-то кумирам, артистам, политикам, это всегда глупые люди. Причем, если политики могут быть умные куда чаще, говорят, то артисты, что он читает заученный текст, играет где-то там чужие написанные слова, выполняет требования режиссера, и если он это хорошо выполняет, он великий актер, и значит, его надо слушать. Ну что за глупости? Я вообще ненавижу, когда люди слушают других людей. Вот есть такое понятие, нас, блогеров, называют инфлюенсерами и лидерами мнений. Да. Когда я слышу название «лидер мнений», моя рука сразу тянется к револьверу. Не должно быть у людей лидеров мнений. У людей должно быть только свое мнение. Когда уж какой-нибудь блогер называет себя лидером мнений, ну ладно, когда у него там 10-20 миллионов подписчиков, он является лидером мнений, но лучше бы так себя не называть. Но когда какой-нибудь человек с 1000 подписчиков в Инстаграме гордо называет себя лидером мнений, хочется бить по морде.
1: Алексей, к тебе.

0: Ты какой-то такой очень агрессивный вообще. Вот тут написали.
1: Да я добрый, я добрый, я вообще, я лапочка. Ну, просто дураков не выношу.
0: Послушай, ну ты сам имеешь, пишут тут, отношение к артистической среде. Как же ты можешь так по артистам проезжаться, Леша?
1: Ну, какое отношение к эстетической среде имею? То, что я пишу стихи и песни, ну, так это не имеет никакого отношения. Нет, и вы не подумайте, что я против всех артистов. Вот предыдущий у нас был тут мальчик, я не знаю, кто это такой, но он рассказывал про замечательных людей. Он рассказывал про Аллу Пугачеву, про Макаревича, про Галкина, про Лайму Вайкули. Вот это люди, это великие люди, но вовсе не потому, что они великие артисты. Просто так совпало. Они одновременно и прекрасные люди, и прекрасные артисты. Одно с другим вообще не связано.
0: 100%.
1: Вот вообще, вообще не, вы согласны со мной? Это не связано.
0: Ты знаешь, я была на концерте недавно Семена Слепакова в Америке, в Сиэтле. И после этого мне повезло с ним пообщаться немножко. Ну, это сплошное обаяние. Это же просто...
1: Конечно, и он замечательный, но тоже вовсе не потому, что он при этом еще хороший артист. Это просто совпадение, когда замечательный человек и замечательный артист уживаются в одном человеке. Это вещи друг с другом не связанные.
0: Сейчас еще про одно мнение. Вот вы только что говорили про палестинцев. Ну хорошо, Алексей. Ну уедут палестинцы, будут Израиль тревожить сирийцы и ливанцы. Неужели вы не понимаете, что эта песня бесконечна?
1: Ну и что вы предлагаете, нам куда-то уехать или всем дружно утопиться в море? Во-первых, ливанцы ливанцам рознь. В Ливане есть Хизбалла, которая является прокси Ирана, которые фанатики мечтают нас уничтожить. В Иране есть куча мусульман-суннитов, которые просто хотят мирно жить. Куча ливанцев-христиан, которые вообще уже просятся стать частью Израиля и хотят вообще жить мирно и дружно с нами. Так что мы можем спокойно и мирно жить с ливанцами. Сирия сейчас в очень такой странной ситуации. У них президент, по сути, бывший террорист, откровенно говоря, положа руку на сердце. Но террорист, что мы называем словом террорист? Он автобусы не взрывал, он детей не расчленял, как делал Хамас. Он в составе террористических организаций воевал против тех, кого считал врагами. Сначала американцев в Ираке в молодости, потом уже против своего диктатора Асада. Так вот, если у Джулани, Аш-Шара, как он правильно зовется, его слова, которые он говорит, а он очень хорошие слова говорит, окажутся не ложью, а правдой, если его не убьют какие-то свои бородатые маджахеды, не свергнут, если у него получится то, что он делает, вполне возможно, что мы сможем жить вполне мирно с Сирией. Почему нет? Что нам делить? Голландские высоты можно договориться, можно выкупить, можно арендовать. То, что мы сейчас занимаем в Сирии, это временно. Оттуда мы уйдем, мы не заинтересованы там быть, так же, как и в Южном Ливане. Это просто мера, временная мера предосторожности. Всегда будут террористы. Отчасти, конечно, прав задающий вопрос. Но что же делать? Они в Европе есть, они в Америке есть. Что же всем честным людям покончить с собой? Потому что всегда есть негодяи, мечтающие нас убить. Будем защищаться.
0: Америка и Израиль победили военно-тактически. То, что уроды терроризируют Армуз, это глупость. Согласны ли вы с этим, Алексей?
1: Ну, в принципе, да. Но мало победить тактически, надо победить стратегически. А этого пока нет. Это пока еще в будущем.
0: То, что сегодня, так сказать, антисемитизм, с вашей точки зрения, растет ли он в Европе, больше в России, или где-то страна, где, можно сказать, его меньше всего, а где больше?
1: Ну да, он сильно растет в Европе, в первую очередь за счет арабских мигрантов и местных отбитых на головы леваков, потомков коммунистов, которые всегда антисемитами были. Даже больше, чем в России, потому что в России сейчас евреи не главные враги. Там есть, как всегда, бытовой антисемитизм, он всегда там был, русские этим славились, но нету там сейчас никакого особенного роста. Там сейчас другие проблемы, как получить свои выписанные, сгоревшие на Вайбере товары, или как не погибнуть в степях Украины. Так что евреи у них сейчас там не на первом месте. Где больше всего, я не знаю, надо посмотреть какие-то данные, ну, где-то в Европе, Франция, Англия, на сотни процентов рост антисемитизма именно за счет понаехавших мусульман. В Америке огромный рост тоже за счет мусульман, а вовсе не каких-то местных американцев. То есть в западном мире он растет. В Китае он не растет, во Вьетнаме.

0: честные люди, интегрировались, живут себе мирно, работают, не бегают на пропалестинские митинги, не отпускают бороды и не сидят в своих мечетях. Ну, ради бога, пусть себе живут. А вот этих всех радикалов, которые превращают Англию в филиал Пакистана, всех под дулом автомата на корабли и на историческую родину, даже если у них есть гражданство, даже если они родились там. То же самое в Германии, Дании, Норвегии, Швеции, потому что если этого не сделать, эти страны погибнут.
1: Последний раз, когда визит Трампа в Израиле, по-моему, и это был Израиль, а может быть, или это были Эмираты, когда меняли самолет Трампа.
0: Это в Турции было.
1: Это в Турции, в Анкаре, да?
0: Да.
1: Что это, откуда Моссад мог знать о том, что готовится теракт на...
0: Ребята, Моссад знает все, на то он и Моссад. Откуда Моссад мог знать? Сейчас я вам расскажу все явки и пароли, которые мне вчера по телефону сказал новый глава Моссада Роман Гофман. Да, он мне вчера позвонил, рассказал и говорит, расскажи на радио, откуда мы могли знать, пожалуйста, назови все имена, явки, пароли, откуда он это узнал. Да, смешно, я согласен. Моссад знает все. Он узнал... Он предупредил своих коллег из секретной службы и ЦРУ, а так как новый самолет, который подарил Трампу Катар, еще не оборудован всеми нужными защитными средствами, секретная служба или ЦРУ, я не знаю, кто отвечает именно за эту часть, потребовали, чтобы был старый самолет, который сможет уйти от любой ракеты. Там, например, взлетает самолет, какой-нибудь террорист где-то неподалеку от аэропорта Турции стоит, с наплечным. Ну, какая проблема в Турцию провести наплечный вот этот вот «Стингер» или любой его аналог, который легко собьет любой гражданский самолет на взлете, вообще без проблем. А борт номер один американский оснащен ловушками, оснащен радиоэлектронной борьбой, который поможет уйти от этого. И опасаясь этого, даже не имея четких сведений, что вот там стоит этот чувак, но даже если этот есть шанс, настояли на том, чтобы Трамп летел на более защищенном самолете. Что и произошло.
1: Кстати, по поводу Романа Гофмана. Знаком ли ты с ним? И вообще, что это первые месяцы его, когда он стал главой Моссада. Что говорят сегодня вам лидеры этой организации?
0: Я не знаком с ним лично. Я очень хочу сделать с ним интервью. Я направил такую просьбу, но, к сожалению, мне пока не ответили. И сомневаюсь, что, конечно, на это пойдут. Потому что люди на таких должностях секретных не дают обычно интервью. Ну, очень хочется. Если когда-нибудь получится, сделаю. Если нет, то нет. Увы, не обещаю. А о нем ничего не слышно. И это очень хорошо. О таком человеке ничего не должно быть слышно. Чем меньше слышно о главе Моссада, тем лучше он работает.
1: Угу. Кстати, Роман Гофман из Беларуси, по-моему, нет, Алексей?
0: Да, да, он родом из Беларуси, он приехал уже сюда подростком, то есть не то, что там маленьким мальчиком. Свободно говорит на русском, знает английский, хотя тут кто-то рассказывал, что он английского не знает, в наших школах все знают. Понятно, что иврит для него самый родной язык, это замечательный боевой генерал, и я уверен, что и на посту главы Моссада он будет справляться со своими обязанностями ничуть не хуже, чем кадровый разведчик.
1: Ну, во-первых, я слышала, как он говорит по-английски в социальных сетях, он говорит прекрасно, поэтому...
0: Конечно, конечно.
1: Это какая-то ерунда очередная, чтобы какую-то глупость сказать. Спросите у Алексея, глава иранских наймитов в Ливане, это генсек Хизбаллы Хаим Касем, да? Правильно я
0: говорю? Наим Касем.
1: Да, Касем призвал ливанское правительство отказаться от переговоров о мире с Израилем и вернуться на путь сопротивления. Что это вдруг?
0: Это ничего не вдруг. В каждой своей речи он говорит все то же самое. Он озвучивает то, что говорят ему боссы в Иране. Хизбалла – это не ливанское движение. Хизбалла – это иранское движение. Это прокси, который стоит поперек горла всему остальному иранскому, ливанскому народу. Поэтому, разумеется, он это говорил, говорит и будет говорить, пока мы его не грохнем.
1: Тегеран готовил удар по трем объектам на территории Украины, но отменил все, так как Киев извинился за атаку на иранское судно. Что это?
0: Это такой сипур, это такие мансы, что я вам не могу сказать. Значит, Украина, как мы знаем, бьет по российской логистике. Часть такой логистики – это как Каспийское море, причалы, корабли, которые возят товары между Ираном и Россией, причем в том числе военные грузы. Не так давно Украина разбомбила иранский корабль, который ввозил военные грузы в Россию и из России.

0: Причем не первый раз. Уже были такие случаи. По иранским кораблям били украинцы. Но тогда что-то это проходило по-тихому. Сейчас иранцы ерепенились. Они же теперь всем угрожают. Они звонят в Англию, они звонят в Болгарию. Ах, как вы смеете давать американцам свои аэродромы? Мы вам еще покажем. То есть они сейчас вообще потеряли все границы, всем угрожают. Начали угрожать Украине. Ну, Украина, разумеется, не хочет воевать еще на один дополнительный фронт. А не то, чтобы боится, что там Иран может им сделать по сравнению с тем, что творит Россия сотнями своих беспилотников и ракет. Но нафиг оно им надо. Министр иностранных дел поговорил с их Аракчи. Говорит, ребята, не лезьте не в свои дела. Перестаньте России тут возить это вот. И мы не будем вас трогать. Мы вообще вас не хотим трогать. И было опубликовано, что именно Сибига сказал. Никаких там извинений близко не было. Ну, иранцы опубликовали, что украинцы перед нами извинились. Да, но мы все равно недовольны. Мы все равно отомстим. А потом опять, нет, они извинились. Мы планировали, как бахнуть. По-моему, их Трамп покусал, да? Трамп тоже все время планирует, как бахнуть, но потом его уговаривают этого не делать. Вот теперь иранцы делают то же самое. Не боится Украина никакого Ирана. А что там Иран планировал и что там отменил в их головах шизофренических, это только их проблема. Если они посмеют ударить по Украине, то Украина напомнит им, что такое Вайбер и СНПЗ в России, только теперь запылает Иран, а Зеленский не будет спрашивать у Трампа разрешения, а просто отомстит. Поэтому иранцы просто, как всегда, выпендриваются, пытаются слезть с высокого дерева, никто перед ними никак не извинялся, но ни иранцы не хотят этого нового фронта, ни Украина не хочет этого нового фронта. Поэтому это будут только слова, и, скорее всего, на этом все и ограничится.
1: Ты сказал такую фразу сейчас, ты сказал, что Владимир Зеленский не будет спрашивать разрешения у Трампа по этому поводу или по другому.
0: Нет, в каких-то случаях, конечно, он будет советоваться с Трампом, по этому поводу не будет. Потому что Зеленский в значительно меньшей степени зависит от союза с Трампом и в значительно меньшей степени завязан на Иран, чем мы. Мы не можем сейчас тут разругаться с Трампом и делать все по-своему. А Зеленский чхать на это хотел. Он может послать туда сотню пташек Мадьяра, которые разбомбят им несколько МПЗ, чтобы те сильно не выпендривались. И все. Оно им надо в Иране? Не надо. Ну и Украине это не надо. Поэтому я и говорю, это будет только болтовня и ничего более.
1: Леша, как прошел отпуск?
0: Я же уже рассказывал. Отпуск прошел замечательно. Австрия – прекрасная страна. Вена – вкусное, чудесное место. Всем рекомендую туда съездить. Вот в Грузию с утра рекомендовал. Кстати, будете ехать в Грузию, напишите мне в личку, я вам расскажу про лучшего гида. Вот. Вот, видите, реклама, да, реклама. Кстати, опять реклама, да, мы уже заканчиваем, значит, время рекламы. 27 августа у меня творческая встреча в Тель-Авиве. Приходите на мой телеграм-канал, верхний прикрепленный пост, где, что, когда. Приходите, я вам обещаю, что будет интересно. Да, вот если вам интересно слушать, приходите, там будет еще интереснее.
1: Леша, твой коллега Гофман, я имею в виду, который с тобой создает твои музыкальные шедевры, он родственник Романа Гофмана?
0: Даже не однофамилец.
1: Почему?
0: Характер не тот. Ребята, любой Гофман – это хорошо. Не бывает Гофмана, сказки Гофмана, да, роман Гофман один, роман Гофман. Вообще не может быть плохого Гофмана. Знаете, как в том анекдоте, да, когда к Лаврову подошел какой-то министр иностранных дел из Европы, говорит, прежде чем начинать эту бодягу с Украиной, вам надо было посоветоваться с Рабиновичем. Он говорит, с каким Рабиновичем? Он говорит, господи, да с любым Рабиновичем. Так что любой Гофман – это хорошо.
1: Леша, спасибо тебе большое. Какой сегодня день недели? Скажи, вторник. Нет, хотелось тебе сказать.
0: Да,
1: Шаббас, но лучше скажу Ам Исраэль Хай. Спасибо.
0: Ам Исраэль Хай. Всего хорошего, Канада, и всем радиослушателям.
1: Пока, Алексей. Пока.
2: Спасибо. Пятьдесят восемь в Ванкувере. Завершаем мы наше сегодняшнее утро на канале Радио Вера ТВ, что в Ютьюбе. Нашими сегодняшними собеседниками в первой половине нашего эфира был журналист Ринат Давлетгильдеев, а вторую часть только что мы закончили с израильским блогером Алексеем Железновым.
1: В следующий раз, когда Алексей Железнов там придет, я предлагаю назвать его передачу «Любой Гофман, это хорошо». Это очень смешно прозвучало. Ну, действительно. Ну, а что касается этой недели,

0: Недели, она непредсказуемая совершенно. Но еще раз хочу вам сказать, что непредсказуемая, потому что в четверг будет Михаил Светов, а вот завтра среда, что завтра и в пятницу, но совсем не знаю. Ведем переговоры с разными гостями, но пока кто-то да, кто-то нет. Ксения Ларина обещала появиться, но не на этой неделе, а на следующей. Может быть, Денис Елисевич, может быть, кто-то еще, Кирилл Набутов, с которым я тоже общалась в днях. Давно его уже не было. Алексей Алексеевич Венедиктов, если найдет для нас возможность. Сегодня увидела в социальных сетях, не помню, кто написал, что, а, по-моему, Марк Фейгин, что он разоблачил Алексея Алексеевича Венедиктова и Юлию Латынину. Вот интересно, что же это за разоблачение. Обязательно посмотрю сегодня, и тогда мы, может быть, кого-то пригласим поговорить на эту тему тоже. Может быть, даже Юлию Латынину, она была недавно. Вот Алексей Алексеевич Венедиктов давно не заглядывал на огонек на радио «Вера». И я вам предлагаю не забывать подписываться на наш канал. Мы растем вместе с вами. Спасибо вам большое за подписку. Диме Ширяеву за донат щедрый для радио «Вера» и для всех, кто донатит в наш адрес. И жмите колокольчик, ставьте лайки, подписывайтесь. Нас уже много. Ну и еще раз хочу вам сказать, что был совершенно блестящий концерт в Сиэтле. Те, кто попал на этот концерт.
1: You're listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us.
2: 开心学德语二第十七集。
3: 国立教育广播电台语言学习节目，开心学德语二。本节目由张南思老师主讲，欢迎收听。